Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фитсе. Бесплатная замена масла в автосервисах Фитсервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Джо и

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. DFM. Jam, pumping it up while your feet are stomping. And the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
0: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
15: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
15: On DFM.
0: Потому

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 18 градусов. Ночью до плюс 13. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
5: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: разбудильники на радио DFM. Шакалака! Приветище, ди народище! С большим удовольствием вернулись! С большим удовольствием разучились работать! Ну что ж, 31 августа, да? Отпуск закончился, зарплата тоже. Лето сегодня закрывает дверь, а мы что делаем? Открываем рабочую почту, ё-моё! Это шоу!
1: Разбудильники! Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат, все еще брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала, о, Мэрил Куланджа.
1: Сай, мы не виделись целый месяц. Это треть лета. Это очень много.
0: Это много.
1: Приятно видеть, что ты в отличной форме. Вижу, как ты загорел.
0: О, загар еще лежит у меня. У тебя как-то уже вот, да?
1: Ну, у меня уже подсмылся, знаешь. Поэтому статус черно-белого шоу у нас с тобой остается.
0: А чем ты смыл это загар? Это кофе?
1: Водичкой чисто.
0: А, водичка.
1: Да. Ну что, что ты привез, кроме загара, из отпуска? Рассказывай.
0: Ну, магнитики.
1: Магнитики, хорошо.
0: Шучу, однако.
1: Лишние килограммы, нет?
0: Ну, огурец, ну, там есть луховицы, Суздал.
1: О,
0: вот, да.
1: Это хорошо. Угу. Ну, а я где-то 1500 фоток, вот.
0: А, ну, это в стиле, вот как раз ты не подвела. То есть 1,5 всего лишь, я думаю, ну, 1,5 и 5.
1: Да, кстати, довольно минималистично обошлось. У нас есть с тобой повод для радости. Мы все-таки вернулись в эфир.
0: Конечно, мы делаем ведь как будто так рады.
1: Да, нас, скорее всего, слушает шеф, поэтому, ребят, мы очень рады, что мы вернулись на работу. Прямо вообще вау.
0: Тот неловкий момент, когда отдыхали целый месяц, а неделка не хватило.
1: Да, вот еще чуть-чуть скажи.
0: В такое время обычно ложимся спать, Кат, правда?
1: Да-да-да.
0: Ну, мы, конечно, не отдыхали вместе, но вот мы уже общались, что в 7 часов вообще прямо только ложились.
1: Это правда. Угу. Ну и повод для слез тоже имеется. 31 августа, финальный день лета. Будем плакать или смеяться?
0: Не-не, проводить, конечно. Мы же шоу «Разбудилники», включи тусовку.
1: Плакать не будем.
0: Но, не, конечно, плакать нет.
1: Ну ладно, договорились.
0: Но если плакать, только на техно, да.
1: Надеюсь, что нас вообще не забыли, что есть такое шоу «Разбудилники», что есть Саймон с Катей.
0: Странно звучим. Вообще надо привыкать к собственному голосу, понимаешь?
1: Да, есть тест такой, можем проверить слушателей, вспомнили ли они нас. Тест на активность. Отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и принимаю участие в игре «Разбирайка», первый на сегодня. Сегодня расшифровываем аббревиатуру «Лето», разумеется.
0: Лето, Л-Е-Т-О. Л-Е-Т-О. Ну что же, это шоу «Разбудилники», дамы и господа. Мы вернулись. Сейчас видим, научимся работать и зайдем уже нормально. По уверению, да?
1: Обратно.
0: Окей, let's go!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Меня зовут Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы. Загаром. Саймон Черный Перец, Агбала Умери, Куланджа.
1: Мы помним имена друг друга, Саймон. Это уже хорошо.
2: Вообще,
1: я включила нам микрофоны. Вообще неплохо. А теперь мы можем начинать первую после отпуска пробушку для слушателей радио ДФМ.
2: Ты все-таки помнишь, на какой станции работаешь?
1: Да.
2: А то радио говоришь, и вдруг сейчас ляпнешь что-нибудь. Вот, слушай, давай я проверю диджейку на всякий случай.
1: Чтобы без, да?
2: Да, а то тоже
1: это самое.
2: У нее тоже было.
1: Вот такая речь у нас сегодня будет, ребят.
2: У нее были каникулы. Все работает, все четко. Теперь перехожу к нашему мессенджеру. Пишет, Максим. Ура! Доброе утро, дорогие разбудильники. Пожалуйста, разбудите всю Москву так, как вы умеете. Я очень сильно по вам скучал. Максим, наш постоянный москвич.
1: Это очень взаимно, Макс. Ну что, пробушку?
2: Смотри, кто тебя разбудит.

0: нормально. Доброе утро. Разбудите нас с женой. Только позавчера прилетели домой в Москву. Отпуск закончился. Нужна усиленная пробушка, просит Влад.
1: Кат, в русском языке там, где баян-то рвут.
0: На празднике жизни.
1: У тёщи,
0: да? Свадьбы.
1: Да?
0: У тёщи в гостях. Почему нет? Это всегда праздник.
1: Все понял. А то там есть анекдот, где порвали три баяна.

0: Не грустите, все еще лето. Оно продолжается.
1: Не плакать.
0: Пух уже не летит, понимаешь? Так, что еще есть у нас из сообщения? Смотри, Ренат пишет, ура! Очень-очень скучали. Кот в квартире не танцует, представляете? Капучино не бодрит. Катячино, давай, жги.
1: Давай исправлять ситуацию. Пробуждаемся. Доброе утро, Саймон и Катя, пишет Наталья Данилова. С возвращением, спасибо. Мы скучали без вас, а вы... Ну, твой ответ.
0: Мы скучали, конечно, вообще.
1: Пусть ваш первый рабочий день будет легким, а вот это нам надо.
0: Хотели выходить еще 2 недели назад, каникулы просто не отпустили. Ну что, погнали, провожаем лето.

Но что, вот эти отпускные люди готовы играть с вами прямо сейчас? Фейканутые. А вот такая игра впереди. Для того, чтобы принять в ней участие, нужно набрать телефон прямого эфира уже сейчас. +7 495 956 100.

0: 1 и 2.
1: Кат, браво, номер даже помнишь?
0: Да.
1: Брависсимо.
0: Аплодисментов, согласна?
1: Вообще, я не помню. Да, конечно, давай закрепим.
0: Плюс 7-495-956-101-2.
1: Надеюсь, Динарод тоже помнит наш номер. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Катя, какой у нас слоган-то?
0: Включи тусовку!
1: Надо помнить.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.
4: А в ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: Потому что...

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Чик-чик-бум! Бонжур, ди люди! Лето закрывает смену. Но есть хорошая новость. Комары переходят на удаленку. Да, это эндорфин-повышающее шоу «Разбудильники». В эфире Катя Эндорфиновна Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Ну что же, играем в фейканоты. Игра, которая открыла нам такие названия улиц, как «Шоссе энтузиастов на диване» и «Площадь восстания тараканов в голове».
3: Спасибо, что напомнил. Такое было, припоминаю. Играть с нами будет Анна из Тольятти. Анют, привет!
2: Hello, Анна!
4: Всем привет, ребят, я очень рада вас слышать.
3: Это очень взаимно.
2: Взаимно.
3: Давай, ты кем работаешь? Расскажи-ка.
4: Я фитнес-тренер и организатор фитнес-туров.
2: Ух ты, вот почему в такую рань, да, проснулась, да?
3: Так, расскажи свои три способа быстро влиться в рабочий режим после отпуска.
4: Первое, это умыться холодной водой. Второе, сделать пробежечку.
2: Холодной водой зачем?
3: А третий способ?
4: Третий, давайте выпить свежевыжатого сока.
2: А мне сказали вообще три раза, вспомни, не геройствуй.
3: И все, да?
2: Вообще, спокойненько входи, медленно входи.
3: Аня, я тебе доверилась.
4: Я забыла, еще самое главное, это включить ваше шоу.
3: Ой, ну конечно.
2: Что?
3: Включить наше шоу.
2: О, окей.
3: Это значит, что она фирменный мерч от Радио ДФМ уже забрала, понимаешь, этим комментарием.
2: Я даже уже плохо слышу.
3: После того, как мы поиграем, я пойду умоюсь холодной водой по рекомендации Ани. А пока, вы думаете, я помню правила игры? Конечно. Зачитываю. Фейканутый слушатель вместе с ведущими по очереди называет выдуманные слова на заданную тему. А тема у нас сегодня какая? Конечно, лето и летние курорты.
2: Это читаешь как будто из Википедии.
3: Так и есть. Проигрывает тот, на ком зазвенел таймер. Ага. У нас одна минута. Играем по очереди. С кого начнем, Сай?
2: Начнем с ladies. Ladies first. Кат, может, начнешь, чтобы Анна могла тоже войти в тему? А я закрою этот круг. Я же Неро Пепперончино.
3: По-русски это?
2: А по-русски это что?
3: Черный перец.
2: Неужели ты помнишь?
3: Конечно.
2: Ой, молодец.
3: Итак, летние курорты, погнали.
2: Окей.
3: Рио де Жарко.
2: О, вообще жарит одну часть тела, да? Ну что ж, Анна?
4: Тропический кайф.
2: Ух ты, неплохо.
3: Нам нравится.
2: У меня будет хурга Дубаях.
3: Шта? Шезлонгово.
2: О, хочу поваляться.
3: So. В этом году, конечно, в Москве эти шезлонговы стоят too much.
2: Ты еще и покупала шезлонг?
3: Да, просто шезлонг себе покупаешь.
2: Надо же.
3: Аня?
2: Да.
4: Туркестан.
2: Туркестан! Браво! Вау! А у меня будет Шарм-эль-Твёрк.
3: Пляж де Камари.
2: О, там где Камарино, да?
3: Mm-hmm.
2: Так, Анна, быстрее!
4: Сочинская туса.
2: Браво! Тогда у меня остается, наверное, Дербен-Ленджик.
3: Дербен?
2: Дербен-Ленджик.
3: Ленджик?
2: Да.
3: Ну, хорошо.
2: Это Геленджик и Дербен.
3: В одном. Вот на этом ты, поэтому ты и проигрываешь.
2: И проиграл.
3: Именно на тебе прозвенел гонг, а значит, победу забирает Аня из Тольятти.
4: Спасибо большое, спасибо огромное.
2: Где у нас там сигнал? А что она получает?
3: Фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Сейчас найду сигнал победы.
3: Она сама его воспроизвела. Сама порадовалась. Анют, мы тебе сильно рады. Ты первый игрок после отпуска. Отдельный статус ты забираешь. Ты побеждаешь. А еще?
2: Еще, конечно, у нас по традиции можно еще приветик передать. Целых 7.5 секунд.
4: Спасибо огромное. Я передаю всему городу Тольятти от Анны Зумбы. Привет, всех люблю, целую, жду всех сегодня на тренировках.
2: О, Аня Зумба. Зумба!
3: Тольятти, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я всегда думал, что девушка из Греции – гречка. Потом узнал, что гречанка. Ну тогда логично, греческий мужик – гречан.
3: Реклама на Дифа. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
4: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Маршрут построен в авангард. Высокие качества стандарт. Автосалон «Авангард» – лидер продаж «Хавейл» по Вологодской области. Иногда доверие можно измерить. Автосалон «Авангард» – официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 550321. По данным рейтинга дилеров «Хавейл Сити» за второй квартал 2026 года. ООО «Грейт Волл Моторрус».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Хе-хе-хе, салютище, ди вселенная. Пока открываешь холодильник с надеждой найти последний кусочек лета, а там только колбачок, мы подгружаем тебе витамин D. Это кортизол, понижающее шоу «Разбудильники». В студии наша мема-кудесница Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Уи, сейчас мемоскоп, космический позитив с запашком фердипердознасти.
3: И сегодня звезды расскажут, какое ты летнее развлечение.
2: Уи, а лето еще продолжается же, да? Овны.
3: Йога в парке. Сегодня ваша любимая поза – шавасана. Не делайте лишних движений, настройтесь на медитативный лад и пение птичек.
2: Шавасана, шаварма, тилцы.
3: Шашлыки на даче. Единственный вопрос, который вас волнует – а мясо уже замариновали?
2: Ой, я уже на эти шашлыки не смотреть не могу. Все, близнецы.
3: Вейксерф. Вас не интересует мнение окружающих. Сегодня вы на своей волне.
2: Раки.
3: Ужин на веранде ресторана. Вы что думаете, вам все принесут на блюдечке с голубой каемочкой? Да, так и будет.
2: А то я думал, что сам себя что ли обслуживаешь? Лвы.
3: Пенная вечеринка. Почувствуйте себя ребенком. Максимум веселья и минимум ответственности.
2: А что девам?
3: Велопрогулка. Крутите педали в сторону финального летнего заката. Не пожалеете.
2: Уи, виси.
3: Кино под открытым небом. Вы готовы посмотреть даже чужого, лишь бы атмосферно и под звездами.
2: А ты слышала про новый тренд смотреть ужастик именно в лесу?
3: Ну, прикинь. Чтобы я с ума сошла.
2: Даже любой ужастик, который смешной в лесу, но в глухом лесу.
3: Очень страшное кино, и может быть я бы и посмотрела.
2: И в лесу реально страшно.
3: Я понимаю.
2: Смотрел видос, как две подруги потом унесли ноги вообще. Как только пролетел мимо комар. Так, скорпионы.
3: Спасибо. Скорпионы, купание до синих губ. Вам бы плескаться в водоеме, а не сидеть на онлайн-конференции.
2: Угу, стрелцы.
3: Автопутешествие. Вам не важно, куда ехать. Главное, подальше от дел.
2: О, а дорогу любишь?
3: Недолго.
2: Ага. Ты, значит, как пассажир, да, вот скоро приедем, вот спрашиваешь через каждые 5 минут.
3: А
2: да?
3: Мы уже приехали?
2: О, май гад.
3: А сейчас?
2: Таких мы высаживаем. Козероги.
3: Сначала я вас высаживаю, а потом вы меня. Козероги, поход. Пока остальные лежат на пляже, вы планируете покорить Эверест.
2: Окей. Водолей.
3: Катание на сапе. Берите в руки весла и гребите на свидание с природой.
2: Катание на сапе.
3: Катание.
2: А, катание, слушай, кота не на сапе. Или кота нет на сапе. Так, и остаются рыбы, да?
3: Танцы под летним дождем. Вы готовы на все ради романтики. Даже намочить новые кеды.
2: Оу, я, змеиносцы.
3: Работа в огороде. Звезды намекают, картошка сама себя не выкопает.
2: Это лучший признак того, что Катя отдохнула. Сегодня у змеиносцев.
3: Перепало.
2: Есть предсказание.
3: Змеиносцам сегодня повезло.
2: О, это хорошее начало. Ну что ж, лето продолжается. Это был мемоскоп в шоу «Разбудильники».

0: радио DFM шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
6: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания. Выпуск и выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tabank.ru. АО «Т-банк».
7: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: Пятерочка доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
17: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
18: Два равных внедорожника. Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге. Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
19: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
20: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
21: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
22: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
23: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
24: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, срок. Вместе и порядки их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Ну, наконец-то.
3: Oh, yeah.
2: Пора признаться, исхудал список кинорекомендаций. Целый месяц Саймон не баловал нас списком того, что стоит посмотреть. Но у нас стало время.
3: Да, сегодня в Киносай фильм, который паутиной опутал весь мировой прокат. Если тратишь полвечера на поиски, что смотреть, загляни в мой мессенджер DJ MC Саймон. Там кино уже ждет тебя, а не наоборот. Ну что ж, на что...
2: Ты уже сказал там про паутинку.
3: Да. Человек-паук «Новый день». Ты не смотрел еще?
2: Нет.
3: А, он правда паутиной вообще опутал весь мировой прокат. Представь себе, 1 000 000 000 баков собрал всего за 6 дней, 2 миллиарда за 3 недели. То есть сейчас мировые сборы уже перевалили за, ну, 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Вот так
2: нихило.
3: Примерно. Да. То есть паук такой, оказывается, еще и финансовый супергерой. Ну что же, по сюжету. А вообще, ты паук вот одну часть смотрела?
2: Конечно.
3: Предыдущий час. Если ты помнишь, Доктор Стрэндж, он как бы, он этот, как это бы сказать-то, он сделал заклинание, да? Заклинал, какой-то, ну, зачитал, и все забыли про Питера Паркера.
2: Вот это я не помню. Он какое-то заклинание сделал, что я что-то забыла. Так.
3: Ну, значит, я освежаю твою память. И, соответственно, все забыли, кто он, то есть Питера Паркера. То есть ни подруга, ни друг не помнят, кто он. А Человека-паука все помнят и любят. Вот, то есть он, если не в одежде или в трико, его никто не узнает. А в трико и одежде, пожалуйста, любовь, морковь. Так что вот так чувак в обломе и учится он жить в одиночестве, пока не сталкивается с новой опасной угрозой. Но фильм, кстати, получился фановым. И как и все пауки по идее. То есть спецэффекты вообще головокружительные. И смотреть, конечно, лучше в 3D.
2: Вот, хотел тебе уточнить вот этот момент.
3: Да, у меня вообще, то есть особенно как эти полеты у него, как они пошли, именно глубина, это все чувствуешь вообще на животе.
2: То есть главную роль сыграл муж Зендеи?
3: Ну да, Зендея с мужем, да, они там вообще гуляют по кино.
2: А, Зендея тоже там?
3: Она, да, она же его как раз главная этот...
2: Девчонка.
3: Да.
2: Ага.
3: Ну, главная девчонка, она единственная. Почему я главная
2: надо
3: говорю?
2: Надо посмотреть. К своему стыду, Сай, не Одиссею, не Человек-паука я до сих пор не посмотрел.
3: Ну, это два фильма, где они вдвоем тоже тусуются. Муж с женой. Правда, там в Одиссее они не пересекались вообще ни разу. Это уже спойлер, да.
2: Отправляемся в кино, в 3D, на фильм.
3: Человек-паучела. Новый день.
0: На радио ДФМ. Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио ДФМ.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: О, да! Сибиди-бап, сибиди-бап, сибиди-бо-о-о. Чик-чик.
2: Рэп-прогноз.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 18 градусов. Ночью до плюс 13. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
4: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
1: Студия красоты «Девичник» – ваш оазис стильных перевоплощений. Окрашивание любой сложности для вашего идеального образа. Будь яркой, будь собой. Запишись сегодня и наслаждайся результатом. «Девичник», улица Ленинградская, 14.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: раз будильники на радио DFM. Сибириба, сибириба, сибириба. О, ди народ, подъем, подъем. У нас первый рабочий день после отпуска. Даже будильник звонил с сочувствием. Вот почему говорят, лучше всего выходить из отпуска в четверг. Да, то есть один день или пару дней поработаешь и все, домой. А так, ну, есть хорошая новость. Лето все еще продолжается. Встречаем его с улыбкой и легким нервным тиком. Это шоу «Разбудилники».
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я Диджей Саймон, черный перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: Мы вернулись. А вернулись ли вы, мы поймем только от того, насколько вы активны. Группа ВКонтакте, наши мессенджеры. Отправляйтесь туда и расшифровывайте аббревиатуру «Лето». L-E-T-O. Кажется, есть уже версия.
0: Да, лежать, есть, тупит, отдыхать.
1: Коротко о моем отпуске. Лениво едим тортики, отдыхаем. Пишет Виктор.
0: Прикольно. Что там еще есть? Лежак, еда, танцы, океан. А все об отпуске пока идет.
1: Люди едят теплую окрошку. Ужас какой.
0: Ты тоже не любишь окрошку?
1: Я обожаю окрошку, но не теплую. Она должна быть холодненькой.
0: Oh my God. Ни суп, ни салат.
1: Ни салат.
0: Еще и нагревать надо. Ух ты.
1: Нагревать не надо, наоборот, прохладненьким кушать. Лифт едет туда-обратно. Есть еще такая версия.
0: У нас в мессенджере пишет Мария. Лето. Люблю его только одного. Это про лето или про парня?
1: Надо подумать. Есть у нас тут уверенный вегетарианец. Лето. Лидеры едят только овощи.
0: Букву «Л» кто?
1: Лидеры.
0: А, лидеры.
1: Едят только овощи. Согласен?
0: Не знаю, проверим, узнаем.
1: Продолжайте делать то же самое. Максимально смешно расшифровывать аббревиатуру «Лето». Группа ВКонтакте, наши мессенджеры. Напомним, в завершении эфира выберем самый классный, самый смешной комментарий и наградим фирменным мерчом от радио DFM. А пока заявки на пробушку. Ждем.
0: А пробушка вот заказывает везде, где мы есть. Мы есть, как я понимаю, в ВК, в мессенджерах есть, да, и там зимуем или летуем, или осеннюем.
1: Все, круглый год там делают. Как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить?
0: Да, ну что же, вернемся через одну песню. Запомни, это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: А мы где? На работе уже?
1: А это где?
2: А это где? Это Радио ДФМ, да. Я брат от другой мамы, диджей Саймон «Черный перец».
1: Кстати, у меня есть история с артистом, который исполняет эту песню, связана. Чуть позже расскажу.
2: Обязательно расскажешь?
1: Да.
2: Окей.
1: А пока про бушку реализуем для тех, кто ее заказал. Как зовут, где живешь и кого будем будить? Эту информацию собираем в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах.
2: Сейчас посмотрим, кого заказали. По-хорошему. Так, у нас в мессенджере Smartman. Вот такой Smartman пишет: «Доброго утра, разбудилники! Рад вас слышать! Огромный привет из Казани! Лето...» А, нет, он про лето пишет. Ну ладно, пусть будет лето, лежи, ешь, туси, отдыхай.
1: Мне нравится.
2: Да, все подряд, да, берем.
1: Будем?
2: Будем лето. И слушатели тоже.

0: Гад, здесь поются «лето-лето» или «это-лето».
1: Вот я тоже не знаю.
0: Они вроде говоря рифмуются отлично,
1: это,
0: да?
1: «Это-лето».
0: «Лето-лето». То есть «лето» в квадрате.
1: «Лето» на репите. Угу. Привет, роднули, Катенька и Саймон. Разбудите всю страну и меня в том числе. Пожалуйста. Пока вы были в отпуске, столько спичек переломали глазами, потому что спать хотели, хотел, как праздничная лошадь. Из Алтая Вячеслав.
0: Праздничная лошадь?
1: Праздничная лошадь.
0: Очень интересное сравнение. Я даже не знаю, как это воспринимать.
1: Это знает только Вячеслав.
0: Вообще, это первый раз слышать невозможно. Пока мы разговаривали, Настя проверяла текст. Скорее всего, это лето, да?
1: Это лето. А, где-то лето.
0: Где-то лето.
1: Где-то летом?
2: Да.
0: Боже мой, мы вообще все мимо. Чем мы слушаем, Кать? У нас лапши, а у меня бананы в ушах. Поехали.

0: Уже входим в рабочий режим.
1: Врываемся с ноги, я бы сказала.
0: С ноги, с руки. Так, что у нас еще есть в мессенджере? Пишет этот раз кто? Марина. Привет, разбудите весь город Санкт-Петербург. И все пробки, которые есть в городе.
1: Зачем их будить? Их, наоборот, рассасывать будем.
0: Почему? Ну, пока пробка есть, нас слушают.
1: Тоже выгодная, да, история?
0: Да.
1: Евгений Любимов пишет: «Ура! Катя и Саймон вернулись, мы по вам скучали». Ты знаешь такого персонажа Кота-пёс?
0: Котопёс?
1: Котопёс.
0: Да, ну не кот и пёс, а котопёс.
1: Котопёс. А вот мы с тобой теперь вот что-то в этом роде. Кот-сай нас называют.
0: Кот-сай.
1: Да, мы вернулись, Жень, рада тебя... читать.
0: Слушай, Кать, помоги. Вот, а как в русском языке склоняется котопёс? То есть в родительном падеже?
1: Нет котопса.
0: Серьезно? Нет котопса? What?
1: Наложи еды котопсу.
0: My God! И я ехал на тусу с котопсом?
1: Да, именно.
0: Ёшкина мама.
1: Видишь, ты шаришь? Все в порядке.
0: Ой, шарю ли я? Поехали, слушаем. А, кстати, этот раз мы проводим лето таким образом.

0: так томно, трогательно спета, да?
1: Зачем меня заставляешь рыдать?
0: Ну, проводим лето.
1: Ну да.
0: Завтра уже бабье лето.
1: Нет, бабье лето чуть позже.
0: А, чуть позже. Боже мой, как это все запомнить?
1: Главное, запомнить телефон прямого эфира, если, конечно, хочешь забрать фирменный мерч от Radio DFM.

0: Плюс 7-495-956-101-2.
1: Это что за запятая? 101 и 2.
0: Да, мне тут кое-что подупало. Но... Плюс 7-495-956-101-2. Звони.
1: А, с Катей запятой уже разговаривает. Но это только что вышло-то из отпуска. Так что поймите и простите. Ну что ж, это шоу «Разбутылники». Летний дождь. Да, да, да. Даже Катя помнит.
0: Начался сегодня рано. Все, не плачем.
1: Да, все, караоке закончилось.
0: Это просто дождь.
1: Ну что ж, вернемся через пару-тройку песен.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Хоромах своих. А здесь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
7: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
8: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
1: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: What's up, Дирепзия? Последний день лета. Это просто когда лето переезжает в отпускные фотографии. Так что не грустим, а слушаем вечно летнее шоу «Разбудильники». Она еще работает на летнем кофейном топливе. Катя Бодрова.
3: Спасибо, что не оно. Он тоже в поте лица сегодня трудится. Тот самый Саймон.
2: Ну что ж, каждые 5 секунд в мире у кого-то отпуск заканчивается, а он открывает календарь в надежде найти следующий отпуск. Да, а мы играем в 5 сек.
3: Играем с Аней из Воркуты.
2: Вау.
3: Анюта, привет.
2: Hello, Аня.
4: Привет, ребята. Саймон, мама.
2: Привет.
3: Это были чмоки-чмоки в твой адрес, между прочим. А у нас что сегодня? День Ань, второй игрок и Анна.
2: Ну, кстати, да. Действительно. В прошлом часе Анна звонила.
4: Всем Анютам привет.
2: Вот.
3: Сразу опередила так, концовочку. Привет передала сразу.
4: Да.
3: Ну а теперь тогда сразу играем. Игра 5 сек. Я снова слабо помню после отпуска наши правила, поэтому чисто зачитываю, ребят. Слушатель за 5 секунд должен назвать по 3 слова в каждой категории, которые ему называют ведущие. В категории 5 задача ответить на 3 из 5. Все вроде рассказала тебе.
2: Ага.
3: Тематика, конечно, у нас с вами будет летняя.
2: А
3: тебе правила понятны, Анют?
4: Да вроде, да.
3: Ну что, давай начнем.
2: И мне вроде тоже, да. Ну что ж, начнем?
4: Кружку мне срочно.
2: Окей, удачи, погнали. Так,
4: погнали.
2: Назови 3 признака, что лето закончилось.
4: Дождь, ботинки.
3: И?
4: Куртка.
3: Ну, под свисток все-таки успел.
2: Думаю, скажет 3 сентября.
3: Дальше. 3 вещи, которые нельзя доверять человеку в Панаме.
4: В Панаме нельзя вообще никому доверять.
3: Это мимо, Анюта, это мимо правил
2: нашей
3: игры.
2: Это что-то устойчивое, да?
4: Ой, простите.
3: Нет, неустойчиво. Просто человек в Панамке выглядит подозрительно.
2: Почему?
4: Я про Панаму, про город.
2: Да? Откуда я каждый второй так ходит? Ладно. Ладно, так, дальше работаем, играем. 3 вещи, то есть назови 3 вещи, которые ты сделаешь к следующему лету.
4: Проснусь, устану и снова проснусь.
2: Окей, отлично, принимаем.
3: Ну и финальное, наверное. 3 летних блюда.
4: Окрошка, холодный борщ, пиво.
3: Блюдо.
2: Блюдо, сказали. Ладно, пусть будет как будет.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, ребята. Ну а мы готовы Анюту поздравить с тем, что она побеждает.
2: Да, я думал, она окрошку скажет 3 раза. И тоже было бы правильно.
3: Окрошка на кефире, окрошка на квасе.
4: Да. С кефиром, да-да.
3: Окрошка на минералке. А такую ты пробовала?
4: Да, да, да.
2: Вот. И еще докажете, что это разные блюда.
3: Поздравляем. Поздравляем, и даем фирменный мерч. Радио ДФМ.
2: Молодец, Аня. Ну что же, у тебя есть теперь ровно 5 секунд на приветики.
4: А привет, Воркута. Вот и все как бы.
3: Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если в творительном падеже кот котом, то почему пот не потом, а нос не носом? А я вообще не понимаю, как пес стал псом, а чес не часом.
1: Реклама на
0: ДФМ. Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Маршрут построен в авангард. Внимание, мы жмем на старт. Выгода до 200 тысяч рублей по трейдин, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Хавейл Сити, Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokova.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokova.ru. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: Оу, я брат от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец.
2: В данном случае ключевое – диджей. Мы соскучились по твоим сетам и прямо сейчас готовы послушать рубрику «Микстура Саймона». Рубрика, где Сай готовит миксы на разные темы. Иногда посвящает их одной звезде, иногда отдельным праздникам, а иногда отдельным жанрам. Что сегодня?
3: Сегодня сезон.
2: Лето?
3: Да. Сегодня в моей микстуре солнечная музыка в стиле Afro House. Последний день лета. Не провожай его со слезами, а провожай с улыбкой, как бывшей. Понимаешь? Которая была очень даже ничего.
2: Бывало и такое, да.
3: Ну что ж, включим летнюю тусовку. Летнюю.
0: DJ Саймон.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: В ленте.
10: Казань. Брал. Астрахань брал. Рим брал.
11: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
12: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
13: Красота-то какая! Лепота!
14: Годовой полис по цене, как за месяц.
15: Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
16: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
17: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
18: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
19: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
20: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
21: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
2: Дикибен, бум, пэл! Здорово, дикибер-пространство! Лето уходит красиво. Дети провожают его со слезами, а родители с калькулятором. Завтра же 1 число сентября. 1 сентября. Это Анти-Грустин шоу «Разбудилники». Она мастер пролистывания рилсы. Или рилсов, или рилсов.
3: Псов.
2: Или псов. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас, ну что ж, потрендим о тренде. В эфире «Тренд-миксер».
3: Говорим про актуальные тренды, которые сейчас вирусятся в интернете. Ну и новый отпускной тренд. Что бы ты думал? Люди уезжают в отпуск, чтобы читать книги. Какие умнички, правда?
2: Какая скучная умничка.
3: Ну ты послушай, это новый вид отдыха, где главная цель не увидеть достопримечательности, как ты понимаешь, а наконец дочитать то, что годами хранится в закладках «Что почитать». Как у нас с тобой кинорекомендация, здесь литературные. В целом это не про то, чтобы валяться на кровати и просто читать. Кто-то едет по маршрутам любимых героев, романов, там, Гарри Поттер, например.
2: Вот это прикольно.
3: Это интересно,
2: вот
3: скажи. Это,
2: кстати, я даже слышал, что какой-то поиск, либо, по-моему, в России запускался поиск тематический, да, на тему Гарри Поттера. Причем внутри там, то есть все сделано как бы, ну, как будто маленький Хогвартс, что ли.
3: Я бы хотела.
2: Вот это прикольно, да. Ну, не валяться читать-то, господи, я с ума сойду.
3: Да, кстати, отели быстро подхватили это настроение, создают библиотеки, собирают персональные книжные подборки для гостей. Такая полезная история. Ты что читал, кстати, этим летом? Вообще читал?
2: Рэп, да.
3: Уже неплохо. Я, кстати, дочитала, читаю сейчас мотивационную почему-то книжку, мне захотелось. О. Название «Не ссы».
2: Вау, да?
3: Это отсылка на китайскую мудрость якобы, но вот с иронией на наш лад перевели именно так.
2: А может продолжение книги будет «Доедем»?

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Оу, да! Чик-чик-чик-бум! Шакалака!

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профиль-центре» есть все, что вам надо. «Профиль-центр». 54, 54, 54.
3: Хочешь настоящие эмоции? «Стинт картинг». Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
4: Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Радио DFM. DFM. В Москве 9 часов. Саймон, Катя, DFM. Разбудилники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка, алоха, D-People. 31 августа, последний день лета. Сегодня даже солнце работает до последнего и уже пишет заявление на отпуск. Все, харе. Ну что же, не отчаивайтесь, на смену придет его сестра. Зовут Бабьё Лето. Mm-hmm. Так что пока включи тусовку вместе с шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэрио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Летнюю тему мы продолжили в нашей игре «Разбирайка». Вместе с вами расшифровываем максимально смешно аббревиатуру ЛЕТО. Лето.
0: Mm. О, лето, еда, тин. Опять еда.
1: Опять еда?
0: Да.
1: Это знаешь, когда с ним поссорилась, а он тебе: ладно, еду тебя обнимать.
0: Угу. А ты сидишь: я с тобой не разговариваю.
1: А то тоже классно.
0: Она скажет тебе: а мне разговор не нужен, ешь меня и все.
1: Лучше, если тело одето. Ну, как минимум грамотнее, да, чем надето.
0: Да?
1: Да.
0: Слушай, вот одето, надето. Вот в русском языке у меня мозги вообще пока не воспринимают. То есть надеть, одеть.
1: Надеть и одеть. Надеваешь на себя, одеваешь кого-то. Ага. Надеть одежду, угу. Одеть надежду. Вот, правило.
0: Одеть такое. Надежду?
1: Иди, пойди, надень надежду.
0: А в русском языке перенадеть можно?
1: Перенадевать? Как будто бы да.
0: Что-то звучит коряво.
1: Перенадеть навряд ли. Переодеть, да.
0: А, переодеть можно? А почему перенадеть нельзя?
1: Хороший вопрос.
0: Одел, надел, переодел, перенадел.
1: Перенадел.
0: Ну, а что не нравится-то? Почему нельзя? Потому что ли?
1: Ладно, Сай, патентуем. Перенадел.
0: Это в мысли вслух все. Отправляем, да. Почему нельзя перенадеть?
1: Ленивый енот точно объелся. Вот такая расшифровка аббревиатуры «Лето» от Антона.
0: Заметила, как енот всегда вообще объедается, да?
1: Почему-то енота в этой игре постоянно присутствует.
0: А Екатерина там нет, да? Есть Екатерина, нет?
1: Нет, кажется, нет. Кстати, а вы чего, ребят?
0: Давайте вспомните Екатерину-то.
1: Виталий пишет: лето, ето, так офигенно.
0: Ето, ла-ла-ла.
1: Впихнул вот эту аббревиатуру, точнее, расшифровку в эту аббревиатуру. Что, ждем еще максимально смешные версии, потому что уже скоро будем определять победителя в ближайшем будущем, буквально через несколько песенок, и вручим фирменный мерч от Радио DFM за самый лучший комментарий.
0: Да, и как минимум еноты будут благодарны.
1: Как минимум.
0: Как минимум.
1: А пока еще заявки на пробушку ждем. Как зовут, где живешь, кого будем будить. Группа ВКонтакте под последним постом или в наших мессенджерах. Отмечайся.
0: Yeah, let's go, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Oh, yeah.

0: снять. Группа ВКонтакте под последним постом ждали заявок здесь и в наших мессенджерах.
1: О, Кать, смотри, что пишут тебе. Или пишет тебе Руслан. Страшно по вам скучал. Любимые наши разбудильники, особенно по котенке. Самая красивая радиоведущая в мире. Да что там в мире? В России. Ой, Катя, ты краснеешь, что ли?
0: Да, я краснею, я бледнее. Спасибо, Руслан, так приятно слышать.
1: Пусть ради чего ты вышла из дома сегодня, понимаешь?
0: Да, ради комплимента Руслана.
1: Руслан, красавчик, умеешь. Вот, побольше бы так. Вот, ребят, давай, подключайтесь, поддержите даму, которая сегодня во сколько проснулась?
0: Из отпуска вышла и в 5 утра проснулась.
1: 5 утра, вау, о май гад. Ладно, Кать, держись, а пока, вот, погнали. Руслан, лови.

0: Привет, разбудильники. Жутко не выспалась, потому что кто-то под окном орал песни до 4 утра. Сделайте с этим что-нибудь, пожалуйста. Вот с этим кто-то сделает что-то? Или с тем, что тебе нужно проснуться, Кристи? Вот это я не очень поняла.
1: Он орал песню или сама песня орала? Я не понял.
0: Ну, кто-то орал под окном вот песни в 4 утра. Может быть, это поклонник твой, Кристи?
1: Это не мы, разбудильники, если что. Честно, это не мы. Ну что же, так, ну что ж, мы будем или укладываем спать?
0: Давай разбудим.
1: Окей, let's go.
0: Откопал.
1: Да-да. Работаем лето.

0: мероприятие. Хоп, надо в такт говорить.
1: А ты там... Забываю всегда.
0: Ты, я даже не знаю, полунот или раньше времени.
1: Ну, станцевал медведь на ушах. И что теперь? Есть еще заявки на пробочку?
0: Есть от Дениса, да. Привет, разбудите мою жену Альбину. У нее сегодня день после отпуска, как и у нас, прикинь.
1: О, сестра.
0: Сочувствую.
1: Другой мамы. Дарья пишет, разбудите мою сестру, которая приехала ко мне из Бузулука в Москву. Лизу приехала на учебу и теперь будет жить со мной. Очень рада.
0: Что за населенный пункт Базука?
1: Базул.
0: Я не понял.
1: Такой криминальный район. Бузулук.
0: А, Бузулук.
1: Да,
0: я прошу прощения, я не раз слышал, думал, но из Базуки. Я думаю, вау, ладно, окей, Базулук, давай.
1: Руки Бузулук.

0: не, хорошо, хорошо, продолжай, продолжай.
1: Жареная с... Ой, нет.
0: Катя, я тебя представляю в караоке или на караоке, как говорят?
2: В
0: караоке. Mm-hmm. И ты поешь все ноты.
1: Все ноты. Я так отрепетирую, ты офигеешь.
0: Да?
1: Мы однажды пойдем с тобой в караоке, ты заберешь все свои слова обратно.
0: Могу снова жару включить. Попадешь? Или это не факт?
1: Да, что, давай включим тусовку, во-первых. А во-вторых, призовем всех принимать участие в игре «Разбирайка», потому что итоги совсем-совсем скоро. Расшифруй максимально смешную аббревиатуру «Лето» ЛГТО. Сделай это в группе ВКонтакте под последним постом или в наших мессенджерах. Скоро определим победителя.
0: Жара, жара. А дальше что?
1: Жареное солнце. Любишь?
0: Представляю, как солнце жарится, это что? А, хотя, наверняка, блин, она имела в виду, наверное, да?
1: Не знаю.
0: Вот для греков.
1: Творческий замысел.
0: Вот древнегреческий же, блин, же формы солнца принимал, понимаешь? Mm-hmm. Ну что ж, спасибо всем за внимание. Скоро вернемся и поиграем, и кто-то уйдет с крутым мерчищем.
1: Мерчищем.
0: Или мерчищем. Это шоу!

0: Утренники на радио DFM.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
1: Реклама.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, ваше величество.
7: ОСАГО в альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая, лепота.
10: А у альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ «Мяфета».
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
17: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
18: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
19: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, срок внести порядки их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка! Разбирайка!
2: Чек-чек-чек-чек, буя! Дратути, ди-комьюнити! Сегодня прощаемся с летом, но без паники. Завтра уже перевернем календарь и будем ждать 3 сентября. 3 сентября. Это антиуниния шоу.
3: Разбудильники.
2: Напротив меня антиуниния барышня. Катя Бодрова.
3: Кортизолопонижатель, диджей Саймон.
2: А сейчас игра «Разбирайка», где расшифруем все, кроме зарплаты, особенно после отпуска.
3: Кстати, про зарплату. Расшифровываем весело и задорно аббревиатуру «Лето», L-E-T-O, и версий много уже видим в группе ВКонтакте. Под последним постом и в наших мессенджерах.
2: L-E-T-O звучит как название компании, да? Где работаешь? В L-E-T-O.
3: О, L-E-T-O.
2: О, да, или ОАО еще есть? ОАО.
3: Есть, конечно.
2: Ну что, что у тебя там есть?
3: Лето ест твои отпускные.
2: О, да.
3: Такая, это правда жизни.
2: Да уж, а такой правды мы не хотим слышать, да? Так, Кирилл пишет в нашем мессенджере. Лето, это лысый ест торт облепиховый.
3: Лысый ест торт облепиховый?
2: Да.
3: Тоже там жизненная ситуация.
2: Ну, фейс-контрол, то есть торт только для лысых, понимаешь?
3: А любовь ежемесячно требует оплаты.
2: Ух ты, но да.
3: Логично, если у тебя сотрудник любовь.
2: Да.
3: Она имеет право требовать.
2: А так, и сама любовь, ну, Тео надо проходить
3: да,
2: постоянно.
3: И в этом, да, как многозначительный комментарий.
2: Да.
3: Многозначительная расшифровка.
2: Поддержать состояние любви, да. Так, лето, вот, получается, единственное время, когда термометр офигеет. Руслан, прошу прощения, но это, а где тут Л-то? Лединственное время?
3: Лединственное время. Он пытался. Хорошая попытка, но нет.
2: Он просто лето. Лето L, а единственное время вот это все на Е как бы идет, а потом дальше термометр. Офигеть.
3: Ласковый ежедневный теплый океан.
2: Ух
3: ты. Это вот если кто-то живет у океана, у него ежедневное событие.
2: Да уж, те, кто живут рядом океана, уже тошнит.
3: Слушай, есть что-то на умном от Владимира. Летающая ехидна триангулирует орангутангов. Орангутангов.
2: Что-то больно на умном. Ты понимаешь, что сейчас только что прочитала?
3: Благодаря Владимиру я пошла и посмотрела, что значит триангулирует.
2: Так.
3: Это значит разделить объект или поверхность, или пространство на треугольники.
2: Кстати,
3: триангулировать.
2: Если triangulate по-английски, это тоже когда какую-то координат из той, ну, точку, ну, наводишь на какую-то точку. То есть, когда сотовые телефоны, что ли, когда находят телефон, то есть они же от башен тоже берут, и триангуляция тоже происходит, кажется, нет?
3: Возможно.
2: Ребят,
3: Владимир, спасибо тебе за это
2: мы
3: слово.
2: Мы не хотели умничать, но вот...
3: Это Владимир умничает.
2: Ты спровоцировал нас чуть-чуть тоже, да.
3: Я считаю, за это умничество можно наградить фирменным мерчом от Радио ДФМ. Летающий ехидна триангулирует орангутангов. Этот комментарий побеждает.
2: Круто вообще, я аплодисменты
3: хочу. Володя, наше поздравление.
2: Очень круто. Я думаю, в нашем мессенджере возьмет Кирилл точно, который придумал облепиховый торт для лисых. Это тоже неплохо звучит.
3: Эксклюзивно. Я долго вспоминала это слово. Ну, месяц в отпуске была, Сай.
2: Да,
3: простительно,
2: уж.
3: Конечно.
2: Да. Такое время наши губы спят. Так, что мы им включаем-то?
3: Звуки победы. Эксклюзивный фирменный мерч от Радио ДФМ, ребят, достается вам.
0: Это шоу «Разбудильники».
2: Саймон
3: и Катя.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в России фраза «я только спросить» всегда звучит как начало боевика?
3: Реклама на Дифа. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
7: Маршрут построен с «Авангард». Я, признаться, очень рад. На море, дачу, за грибами, на рыбалку, по городу, с семьей. С обновленным модельным рядом «Хавейл Сити» твой выбор не ограничивает практически ничто. Выбери свой новый «Хавейл» для своего образа жизни. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
8: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Из месячного отпуска вышли Катя Бодрова.
2: И я, брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Сегодня как никогда хочется поработать кого-то вместо нас. Например, искусственный интеллект. Ну или совместно. Ладно уж. Рубрика «Нейрогрув» и музыка, созданная ИИ на все случаи жизни. А что за случай, Сань, сегодня?
2: Ну, я тут узнал, что ты, Катя, Бодровочка, обожает...
1: Аккуратно. Так, я выдыхаю?
2: Да. Обожает магнитики.
1: Скажем так, да. Играем, да, как бы в обратку.
2: Да.
1: И это ирония, друзья, если что.
2: В связи с этим я поставил такую задачу перед ИИ. Напиши 8 туристических городов России и магнитики, которые ассоциируются с ними. Mm-hmm. То есть вот что получилось. Кат, смакуй, ты же обожаешь магнитики.
1: Да, я уже пошла на холодильнике хлепить.
2: Да, сейчас послушаем и уже скажешь, что из... куда ты не хотел. Да, чуть подробнее, то есть из этих городов я тебе расскажу.

0: правила Кати. Почему ты таких не любишь?
1: Я не люблю магнитики. Считаю бесполезной тратой времени и денег покупкой магнита и вот клеить их на холодильник.
0: Теперь о стране узнаешь больше. Понимаешь?
1: Хорошо, где там соленый огурец? И с чем это связано?
0: Суздал, кстати, у них. Да, это у них, то есть, такой сувенир. Он, оказывается, главный гастрономический. Гастрономический символ города.
1: Ага. То есть он... Вот это забавно. Вот соленый огурец я бы на холодильник. Я бы лучше в холодильник, конечно, во-первых, поставила соленые огурцы. И магнитик с соленым огурцом, но это хотя бы смешно.
0: Вот Владивосток, Русский мост. Слышала про такое?
1: Не слышала.
0: Это, оказывается, самый... Он обладает самым длинным в мире пролетом среди вантовых мостов.
1: Вау.
0: Вот это, прикинь.
1: Есть мосты разводные, но по версии искусственного интеллекта есть разводные. Там где-то разводят в Санкт-Петербурге кого-то.
0: Да. Но это искусственный интеллект. Как ты хотел это? И еще мечеть Кул-Шариф.
1: В Казани.
0: В Казани. Ты видел уже?
1: Я не была в Казани.
0: Вот, магнитик тебя зовет туда.
1: Магнитик меня манит.
0: Манит.
1: Примагничивает.
0: Так что полезная штуковина, однако.
1: Ну, ребят, не дарите мне магниты, ладно?
0: Просветилась?
1: Да, спасибо.
0: Вот, Калининград. Поедешь, янтарь возьми тут.
1: Хорошо.
0: Магнитики янтаря.
1: Магнитики. Ну, заело.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация.
3: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
19: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
20: Эргоферон.
21: Мы всей семьей лечимся.
19: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
22: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
23: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
24: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
25: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
26: Вы владелец бизнеса.
27: А значит, работаете за...
28: Троих.
27: Четверых.
28: Пятерых не хотите?
26: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
29: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5». С вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
30: А дальше тусовка.
31: On DFM.
30: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Мы вышли из отпуска. И что мы делали в отпуске? Первым делом подальше убрали телефоны, чтобы по-настоящему отдохнуть. Но Саймон все-таки поднял трубочку, чтобы повеселиться. Это рубрика «Пранки Саймона», где Сай звонит в разные конторы, спрашивает странные услуги. Кому звонил на этот раз?
3: А этот раз, пока другие хвастаются загаром, сегодня я буду искать решение для тех, кто все лето так и не загорел. То есть для тех, кто сияют аристократической бледностью.
2: Для меня, получается.
3: Да, бледность аристократическая, понимаешь? Ну что ж, погнали.
4: Красоты, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Это солярий?
4: Солярий есть.
5: А есть у вас афросолярий?
4: Авто нету.
5: Не авто, а афросолярий есть?
4: Нет. У нас просто обыкновенный солярий, в котором вы получаете загар.
5: А я могу загореть до черного цвета?
4: Можно, сейчас я дам трубочку специалисту по солярию.
5: Отлично. Здравствуйте. Я у первой леди хотел узнать, есть у вас афросолярий?
6: Ну, у нас обычные.
5: А могу я получать экспресс-загар?
6: Ну, через день, да, за неделю загореть, там, по сколько минут, как быстро.
5: Очень быстро. У меня небольшой проблем. Я приехал из Африки, живу в России годик, и из-за того, что солнца нету постоянно, я начал бледнеть, и сейчас надо кожу освежать.
6: Побольше минуточку возьмите, хорошая кабиночка, первая у нас. Лампы сильные, хорошо загореть.
5: А есть черная лампа?
6: Это у нас обычная лампа.
5: А есть хотя бы коричневый или фиолетовый лампа? От этого же зависит уровень и оттенок загара.
6: Какие у нас лампы? Светлые, да? Обычные светлые. Во втором есть розовые лампы.
5: Зачем мне розовая лампа? Мне надо загореть до черненького.
7: За один раз вы черный не будете. Это, ну, как бы это не...
5: Поймите меня правильно, я из Африки, я уже черненький.
7: Вы знаете, вам все-таки нужно прийти и посмотреть.
5: Ну, уже страшненько теперь. А можно только руку засунуть, посмотреть, что будет делать аппаратик? Потом решим.
7: Там ничего страшного нет.
5: А к вам с таким просьбой никто не обращался, я первый?
4: Да. Но у нас не афросолярий, у нас обычный турбосолярий.
5: Ну, поймите, я приеду в Африку, такой бледный, родная мама не узнает. А радио есть у вас в соляре?
4: Нет.
3: Как нету? Вы только что попали в прямом эфире шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Как зовут?
4: Оксана.
3: Оксана, очень приятно. Меня зовут Саймон.
4: Очень приятно.
3: Взаимно. До свидания.
4: До свидания.

0: особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос. Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы узнали новый термин «триангулировать».
2: Триангулировать.
1: Саймон признался, что много читал этим летом рэп. А еще мы привез мне из отпуска магнитики. Отдельное спасибо тебе за это.
2: Которые ты обожаешь.
1: А на этом пора прощаться. Ребят, как говорит мой друлега, буяка, буяка.
2: Бам-бам-бам. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец Акбалао, Мэри Околанджа. Ди народ, поздравляю, лето все еще продолжается. А родителям, которые сегодня бегают по магазам, готовясь к страшному сентябрю, первому особенно, вот, желаю, чтобы ваш уровень кортизола пробил дно.
1: Был ниже нижнего, если что.
2: Да, я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон. Услышимся уже осенью. Пока-пока-пока, чмоуки-пауки.
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

радио. DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

0: мгновением ранее с нами девушка, которую сложно не заметить. Это Кайли Минок на Radio DFM только что In Your Eyes. А знали ли вы, дорогие друзья, что на самом деле мы видим мир перевернутым? Вот когда свет падает, понимаете, в глаз, попадает точнее в глаз, на сетчатке формируется перевернутое изображение, но мозг все корректирует, и мы уже потом воспринимаем мир правильно. Вот, если принципиально станешь ты на голову, тогда точно придется твоему мозгу сегодня поработать, да, в понедельник. Но на то он, собственно, и понедельник, чтобы выполнять хоть какие-то задачи. Давайте их выполнять, и выполнять обязательно под музыку. Самые лучшие треки у нас впереди. Дэвид Гетта и Сиа, Тайтаниум, и также Джон Саммит, Shades of Blue. Дождитесь, всем доброго утра или доброго дня, смотря чем вы там интересно занимаетесь.
1: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования. Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
3: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.

0: В люксе?
1: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
1: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Теперь тусовка.
3: Где?
2: DFM. Потому что...

Cynical, Two Colors и Sam Redu на Radio DFM. Сегодня у нас 31 августа, ну а завтра, как бы нам этого не хотелось, наступает осень. Ну и надо сказать, что с 1 сентября в России начнут использовать цифровой рубль. Вот такая вот новость. Что нужно знать и чем он отличается от обычного? Ну, если говорить простыми словами, дорогие друзья, цифровой рубль — это еще одна такая форма нашего рубля, наряду с бумажными купюрами и деньгами на банковских счетах, но только у него существует уникальный цифровой код. Как им, собственно, пользоваться? Можно, во-первых, открыть кошелек, пополнить, перевести другому человеку, оплатить покупку, перевести обратно в безналичные. Все работает через мобильное приложение вашего банка, если он подключен к этой платформе, но владельцы айфонов пока этого сделать не могут. Дело в том, что банки не могут загрузить обновленное приложение в App Store, поэтому открыть кошелек цифрового рубля на iPhone пока не получится. Вот тот самый момент, когда айфончики будут подходить к владельцам андроидов со словами «Будь другом, а? Ну покажи, ну хотя бы разок покажи, как это работает».

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Я понимаю, что многие из вас сейчас готовятся сами или только помогают в подготовке к новому учебному году. Но только, вы знаете, во всей этой суете не забудьте главного, что сегодня у нас какой день? Правильно, 31 августа, последний летний день. И сейчас, мне кажется, самое время посмотреть, какие цели вы перед собой ставили в самом начале лета и что в итоге получили в финале. Ну, скажем так, если целью было сгореть, а пока в зеркале вы видите далеко не бронзовый загар, в этом случае уж точно вам поможет солярий. Это легко решаемый вопрос. Ну, а в остальном уж как-нибудь давайте мы с вами справимся и разберемся, да? Это Радио ДФМ, меня зовут Тимур Белов, я с вами в одной компании. Мы включаем тусовку в компании лучших. Проекта НАЗа я вижу. Джонни Федук появится с треком «Лето». Ох, еще один согревающий такой трек. А еще раньше «Meet Me in the Dark». Слушаем прямо сейчас. Всем привет!
1: Радио ДФМ.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Реклама на DFM.
2: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 20 86. 58 20 86.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: послушали отличный трек Sportscar от Tate McRae на Radio DFM. Вот кто-то любит спортивные тачки, а кто-то увлекается роботами, причем очень быстрыми роботами. Вы видели, как они бегают сейчас быстро? Они уже смогли побить рекорд самого Усейна Болта. 100-метровку роботы пробежали за 8 секунд 64 сотых. Очень потрясающий результат. И как они это делают, вы можете посмотреть прямо сейчас в канале Radio DFM Max. Заходите, подписывайтесь. Правда, эти самые роботы пока не умеют плавно останавливаться. Но я думаю, что инженеры над этим работают. Они просто бегут, бегут, бегут и остановиться не могут. И я тут подумал, а вот мы наблюдаем за всем этим, знаете, такие, ой, смеемся, с большим интересом причем наблюдаем. А ведь пройдет несколько лет, и вполне возможно, такой робот будет бегать вместо нас в магазин за покупками. Тот самый момент, когда ты не можешь уже побежать, да? До 23.00, пока можно успеть все, что хочется. Робот все выполнит.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 18 градусов. Ночью до плюс 13. Ветер умеренный, юго-западный.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Студия красоты «Девичник» – ваш оазис стильных перевоплощений. Окрашивание любой сложности для вашего идеального образа. Будь яркой, будь собой. Запишись сегодня и наслаждайся результатом. «Девичник», улица Ленинградская, 14.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Все, за что вы любите Радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Bittersweet Symphony на радио FM от Гампер и Дадони. Но слушайте, сегодня у нас свою утреннюю пробуждающую симфонию запустили наши разбудильники Саймон и Катя, по которым мы очень сильно соскучились. Вот наконец-то с этого дня по будням теперь можно просыпаться в их компании. Давайте напомню, это самый временной промежуток. С 7 до 10 по Москве шоу «Разбудильники» на радио DFM. Ох, там у нас такое происходит. Вы точно это должны услышать. Я уверен, на 100% вам это понравится. Ну, в общем, включаем «Разбудильники» 7 до 10 по Москве. А с вами пока здесь я, Тимур Белов. Всем от меня привет и легкого понедельника. Последний летний день в этом 2026 году. Поэтому давайте его проведем так, чтобы потом ни о чем не жалеть, да? Для настроения скоро Майя Мишель, Холли Молли и Джон Саммит. Именно в их компании мы будем включать тусовку. Будьте с нами.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
4: Реклама 18+.
1: Реклама.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
15: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что...

0: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
1: Жаркие летние цены на мебель в «Стройланде». Прихожая «Брауни» по цене 12 990 рублей. Кухонный гарнитур «Адель» 2 метра по цене 19 990 рублей. Только с 1 июля по 30 сентября. Подробности акции в магазине. «Стройландия». Для дома и больше.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Пытаемся догадаться, что означает «халам-балам».
2: Может быть, «тяп-ляп»?
1: Да, близко. Ситуация. Вот я вернулась из Сочи.
2: Так.
1: Думаешь, у меня чемодан разобрала, он лежит у меня посередине. И вообще вещи везде разбросаны. У меня что дома? Сплошной?
2: Халам-балам.
1: Халам-балам.
2: А я-то думал, ну, крутая вечеринка. У нас сегодня халам-балам.
1: Это на сцене халам-балам намечается вообще просто.
2: Потусуемся. Там вообще диджей вообще привезли.
1: Там буяка будет.
2: Буяка. Вообще топовый мировой диджей, полный халам-балам. А оказывается, все наоборот.
1: Всем халам-балам. Включи
0: тусовки. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
17: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
18: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
19: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
7: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
0: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
19: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop.
1: АО «Русская медиагруппа».
6: Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: А дальше тусовка.
20: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: для того, чтобы задумываться об этом самом отпуске, который иногда очень сильно необходим. Хотя у меня тут для вас, дорогие друзья, есть информация, которая вполне возможно пригодится тем, у кого коллеги неожиданно вдруг решили перенести свой отпуск на ноябрь. Оказалось, что фанаты GTA 6 планируют именно ноябрьские отпуска. Ради чего? Правильно, чтобы спокойно пройти шестую часть серии, которая выйдет именно в ноябре. Ну и чтобы потом вернуться в офис и сказать: а я тут самый главный. Кто уже прошел все возможное, что можно только было пройти, это я. И можете ничего мне не рассказывать. Ну, слушайте, дорогие друзья, теперь-то все понятно. С каким видом мы должны смотреть на ноябрьских отпускников, да? Хорошо, возьмем на заметку, будем иметь это в виду. С вами последние 3 часа был я, Тимур Белов. Далее встречайте уже моего коллегу Артема Скоробогатова. И помните, это Radio DFM. Включи тусовку вместе с нами.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 23 и осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
1: Маршрут построен в авангард. Высокие качества стандарт. Автосалон «Авангард» – лидер продаж «Хавейл» по Вологодской области. Иногда доверие можно измерить. Автосалон «Авангард» – официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 550321. По данным рейтинга дилеров «Хавейл Сити» за второй квартал 2026 года. ООО «Грейт Волл Мотор Рус». Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: то новости, которые мы с вами заслужили. Так. В Америке не опять, а снова выпустили полутуфли.
1: Сколько можно? Сколько можно?
0: Это каблуки на ремешках без привычной передней части. Вроде как босиком ходишь, а нет, на каблуках.
2: Вот это поворот!
0: Кручу-верчу, запутать хочу. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый и спешу пожелать вам легкого старта рабочей недели в нашей компании. Вот так вот коротко.
3: Радио ДФМ.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
5: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама о опыте не оферта.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
16: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
17: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
18: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
19: Для зрителей старше 16 лет.
20: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
21: Теперь тусовка.

0: Прямо сейчас предлагаю таки всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1900 году в Британии в продаже появилась Кока-Кола. В 1952 в Хельсинки прошла шахматная олимпиада, в которой впервые приняли участие россияне, они же ее выиграли. А в 1997 американец по имени Дэвид Минен попал в Книгу рекордов Гиннесса, потому что прошел 45,5 километров, отплясывая чечетку, и потратил на это целых 7 часов. А когда он наконец остановился, то сообщил, что больше его...
1: Не держит ноги. Как вата ноги. До сих пор трясутся руки.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 23 и осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
2: Маршрут построен в авангард. Внимание, мы жмем на старт. Выгода до 200 тысяч рублей по трейдинг, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Хавейл Сити, Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. Радиоканал «ДФМ Вологда». Для лиц старше 12 лет.

0: The Nasty Brothers и Danny Make Me Feel в атмосфере нулевых, только что на радио DFM, и сразу же сходу вопрос. А что вы знаете о доступном жилье, дорогие друзья? В Швеции построили домики площадью от 2 до 4,5 квадратных метров. Правда, вот жить в них никто не будет.
1: Так как так-то,
0: а? Вот так. Застройщик устроил, значит, данный перформанс только лишь для того, чтобы привлечь внимание к космическим ценам на недвижимость. По его мнению, молодежи до 30 лет купить собственное жилье настолько сложно, что их доходов хватит разве что именно на такую вот будку. Вы не одиноки в этом вопросе.

0: автомобиля «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
3: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
4: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
10: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Я вам скажу всю правду в глаза. Вы не обижайтесь, но я скажу вам всю правду. Вы гениальный человек. Вот так вот хорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Так, надо с кем пофлиртовать срочно. Так, люди, человеки.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Знаете, выходишь на балкон, здравствуй, солнце. Ну вот что-то из этого.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало 18.00. Юля Пого на радио DFM. DFM. Реклама. On DFM.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM.

0: дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день всемирной вечеринки и продлить себе выходные, ну или же отпраздновать день бывших.
1: Жиром заплывшие.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 23 и осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газат. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-Ньюс на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Осенью колесо обозрения в парке ветеранов Вологды начнет принимать посетителей. Медицинский класс начнет работать в школе номер 17 с начала учебного года. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Осенью колесо обозрения в парке ветеранов Вологды начнет принимать посетителей. В парке ветеранов идет подготовка к запуску нового колеса обозрения. Новые кабинки для колеса обозрения уже доставлены. Они оснащены кондиционерами и отоплением. Запустить аттракцион планируют в сентябре. Строительство колеса обозрения идет на средства инвестора. Новый аттракцион в парке ветеранов является частью подготовки Вологды к 880-летию. В рамках народной программы «Единая Россия» объем финансирования благоустройства в Вологде на этот год составит более 10 миллиардов рублей. Медицинский класс начнет работать в школе номер 17 с начала учебного года. На закупку оборудования в кабинет из областного бюджета направлено свыше 1,5 миллиона рублей. Оснащение проверено, уровень серьезный. Современный кардиограф, цифровые лаборатории, манекены и 3D-атлас. Школу планомерно модернизируют с 2024 года. Это полностью соответствует задачам народной программы «Единой России», подчеркнул куратор программы Сергей Селянин. Один из главных приоритетов – сделать качественное обучение доступным для каждого ребенка. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Ди-Ньюс. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

0: только что на радио DFM. Ну а что до новостей, дорогие друзья, то в Гонконге, значит, состоялся первый полет беспилотного такси. Крылатая машина вертикально взлетела, поднялась на 50 метров, плавно развернулась, пролетела вдоль береговой линии острова, после чего удачненько приземлилась.
1: Господь, Господь.
0: Да не переживайте, на борту для перестраховки в качестве пассажира сидел робот. Всем здрасте, мордасти, меня зовут Артем Скоробогатый, а это...
2: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестри Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет... Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
2: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
2: А теперь тусовка.
4: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: В люксе?
1: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А ты дергала хобот слона, да?
2: Ну, трогала.
1: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
2: Да.
1: Наждачная, да?
2: Ну.
1: Шуршавый, да?
2: Ну и немножко влажный.
1: Нет, слоне не... Кожа не влажная. Что за слон ты нашла?
2: Он просто в водичке стоял. Может быть, это было.
1: Ты уверена, что ты слона гладил?
2: А он... Мне сказали, что это слон.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы. И самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не
7: аферта. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Скажу, какая такая движуха творится на просторах нашего и не только шоу-бизнеса. Юра Борисов без страховки взобрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ. Власти Санкт-Петербурга сообщили, что концерт Канье Уэста все-таки состоится. А Том Харди выпустил рэп-альбом.
1: Чё?
0: Это он в фильмах только актер, а по жизни еще и зачитывает. Только под псевдонимом Фрэнки Пулитцер.
1: Ясно.
0: Такие дела. У меня все на этом на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 23 и осадки.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
3: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70-72-82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Радио DFM. DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Реклама на DFM.
2: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Маршрут построен с «Авангард». Я, признаться, очень рад. На море, дачу, за грибами, на рыбалку, по городу, с семьей. С обновленным модельным рядом «Хавейл Сити» твой выбор не ограничивает практически ничто. Выбери свой новый «Хавейл» для своего образа жизни. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
0: Телефон рекламной службы Radio DFM. Вологде. 70-72-82.

0: стремимся к жизни получше, друзья. Но, как известно, кто-то всегда зарабатывает больше. Например, чайки в Британии. Ну, как зарабатывают? Согласно исследованию, они там украли только за прошлый год товаров из магазина, внимание, на 171 миллион фунтов стерлингов. Друзья, это 20 миллиардов рублей. Мы, конечно, ну, попытались. Мы связались с ними, спросили, раскаиваются ли они вообще по этому поводу. Вот вам, друзья, официальный ответ. Ну, все, как мы и думали. Кстати, я посчитал, это 50 миллионов рублей в день эффективность. Мне кажется, это уже показатели, с которыми не сажают, с которыми просто идут на должности повыше. Ну, а мы идем дальше музыку слушать. Поехали, надеюсь, вы вместе с нами.
1: Реклама на Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
2: Хочешь настоящие эмоции? «Стинт Картинг». Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А, телефон 23 80 90. Возрастное ограничение 6+.
3: Студия красоты «Девичник» – ваш оазис стильных перевоплощений. Окрашивание любой сложности для вашего идеального образа. Будь яркой, будь собой. Запишись сегодня и наслаждайся результатом. «Девичник», улица Ленинградская, 14.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Радио DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM.

0: Говорят, что все эти короткие ролики в интернете, ну, полная ерунда, ничего там полезного нет. И вы абсолютно не правы, если думаете так же. Много там интересного можно почерпнуть. Особенно, если вы работаете в налоговой. Девушка из России рассказала в ролике в таком, что у ее семьи имеется 4 квартиры, и сразу после этого попала под проверку налоговой. Видимо, не просто так говорят, да, что счастье любит тишину. Да и позаботиться о людях, у кого этих квартир меньше, тоже нужно. А нас вот, потому что мы же завидуем. Не надо, побеспокойтесь о наших чувствах. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас впереди, конечно, музыка. Ну и, конечно, ее нужно сделать погромче. Поехали дальше.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.

0: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Маршрут построен в авангард. Внимание, мы жмем на старт. Выгода до 200 тысяч рублей по трейдинг, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Хавейл Сити, Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokova.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokova.ru. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее называют женщиной.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Эй, вот она, опасная атака.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.com.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках миссии и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «ОК» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
8: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
18: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
19: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Фразу, что мечтать, друзья, не вредно, но я тут почитал новости, и оказывается, что это даже полезно, так заявляют психотерапевты, и для мозга полезно, и для психики, и для понимания того, что нам на самом деле хочется, куда нам двигаться в целом. Но, правда, некоторые свои желания лучше вслух не высказывать, а то, как известно, могут начаться проблемы, последствия. Ну, а некоторые желания могут исполняться буквально мгновенно. Например, если вы мечтали о возвращении вечернего шоу Юля Погодь, Дим Попов, вот они здесь, недалеко вернулись из отпуска, и окажется здесь в ближайшие минуты. Ну, а я на этом прощаюсь, друзья. До завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока и самого классного вечера.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 23 и осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца августа.
6: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
7: Студия красоты «Девичник» – ваш оазис стильных перевоплощений. Окрашивание любой сложности для вашего идеального образа. Будь яркой, будь собой. Запишись сегодня и наслаждайся результатом. Девичник, улица Ленинградская, 14.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-Ньюс на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 39 тысяч человек решают проблемы через приложение «Вологодский городовой». Более 150 вологжанок объединил форум православных женщин в Спасо-Прилуцком монастыре. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 39 тысяч человек решают проблемы через приложение «Вологодский городовой». Сервис обратной связи работает с октября прошлого года. За это время приложение скачали более 39 тысяч жителей региона. В Вологде благодаря приложению убрали упавшее дерево на улице Можайского, привели

0: Президентом России. Более 150 вологжанок объединил форум православных женщин в Спасо-Прилуцком монастыре. Участниками форума стали руководители общественных организаций и благотворительных фондов, а также руководители духовно-просветительских центров. Председатель Ассоциации муниципальных образований Сергей Селянин отметил, что просветительскую работу с молодежью женщины ведут во многих округах Вологодской области. Работу с детьми в этом направлении необходимо начать уже с детского сада, а мероприятия проводить в школах и библиотеках. Форум прошел при поддержке правительства Вологодской области. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
1: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже не люблю последний день лета и тоже уже жду следующее. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, сегодня 31 августа, понедельник. И, ой, грустно. Грустно, конечно, ужасно. Вот, честно могу сказать, потому что вот нет справедливости в мире. Почему лето промигает вот просто как один миг, а зима тянется, ощущение, что и края нет конца. Но, тем не менее, друзья, сегодня мы можем отметить день любви к животным, день борьбы с провалами в памяти, очень надо бороться с этим, день лошади сегодня, день ветеринарного работника, давайте поаплодируем. День посвящения в студенты, день блога. Также у нас сегодня хлебный день дожинки и досевки. Ну и, друзья, все вы в детстве, конечно же, писали сочинение «Как я провел лето». Сегодня мы решили тоже написать это сочинение, ну так, в коротком варианте. Что вы сделали впервые именно этим летом, хотелось бы выяснить у вас. Дмитрий.
2: Я вот сейчас вспоминаю, конечно, прошедшие эти 3 месяца, но вот если из такого, из последнего, я впервые этим летом поспал в гамаке всю ночь. Прям реально в гамаке. Это вот не вот этот сетчатый, а прям вот реальный гамак.
1: Димуль, понимаешь, я не хочу тебя, конечно, расстраивать, но в твоем возрасте надо спать уже всю ночь на аппликаторе Кузнецова.
2: Это я понял на утро. Это я уже понял на утро. Потому что это было первый и последний раз. Но если брать последние выходные этого лета, то... какая-то, знаешь, грустная новость. Я купил теплицу.
1: Нет, это прекрасная новость. Во-первых, огурцы, перчики, помидоры в многообразии.
2: Нет, радость
1: понимаешь?
2: В этом у меня какая-то есть, но в то же время появляется какое-то чувство вот уже некой грусти.
1: Нет, это нормально. Сейчас это тренд, чтобы ты понял. Потому что люди поняли, что очень дорого покупать овощи на рынках, в магазинах. И вот, кстати, даже у совсем молодых ребят появилась эта история теплицы, свое, грядочки. Поэтому ты не переживай, Попов, это не про возраст. Это просто тренд. Ты в тренде.
2: Все, я успокоился. Тогда все гораздо спокойнее стало.
1: Да, ну я могу, конечно, много чего вспомнить, но вспоминать многое нельзя, цензура не пропустит. Вот. Было, конечно, хорошо. Вот, интересно. Это было для меня такое веселое лето. Но из такого, что я могу сказать в эфире, вот буквально 2 дня назад я первый раз в жизни приготовила чехохбили в Казани на костре.
2: О.
1: Да, и решили, что вот с друзьями все. Боже, ну опять шашлык. Ну опять, ну что, ну сколько, ну нет, ну все, ну надоело, уже вот где он стоит. И мы решили, что надо, ну как мы решили, я решила,
2: ломать
1: что
2: традиции.
1: Надо ломать эту традицию и приготовить, например, чехохбили. И на самом деле это действительно очень вкусно было, очень круто и не так трудно готовиться. Просто, вот видите, кто-то в гамаке спит, а кто-то готовит на всю компанию с 20 человек. У всех свои радости.
2: У всех свои предназначения в этом месте.
1: Да, это точно. Так, ну что, друзья, что вы сделали впервые именно этим летом? Обязательно делитесь с нами. Как говорится, ждем ответа, как соловей лето. Да. Это в анкетах раньше писали.
2: В группе Радио Дифм ВКонтакте. Сейчас, если вспомнится пароль от наших соцсетей, то там обязательно появится пост с этой темы. Ну и, конечно же, номер для сообщения через мессенджеры 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня про этот лунный день. Во-первых, у нас большая радость. Закрылся кармический коридор затмений. Он закрылся. Очень многие испытывали, конечно, негатив. Какие-то тяжелые моменты переживали. Напряжение чувствовалось. У некоторых, кстати, наоборот, отрабатываются кармические коридоры. Дают новые возможности. Самые разнообразные происходят такие моменты, когда человек чувствует, что его подталкивают к чему-то. Что-то изменить, что-то сделать. Может быть, давно хотели что-то, но не решались. И вот этот кармический коридор, он подсвечивает те моменты, которые, ну, необходимо решить.
2: Потом
1: просто необходимо, да. То есть все это вам нужно сделать. И считается, ну, многие, кто в этой теме знают, это, конечно, ни в коем случае нельзя принимать какие-то судьбоносные решения именно в кармический коридор. Но вот сейчас он закончился, и уже можно то, что вам подсветило, реализовывать в жизнь. Сегодня у нас, получается, в 19:49 уже стартует 20-й лунный день. Я думаю, о нем мы и поговорим. Энергия 20-го лунного дня должна быть растрачена исключительно на духовные поиски. Впрочем, большинство людей бессознательно тратит ее на преодоление сомнений и решительные поступки. Преодолеть себя, взять новый барьер, подняться на новую ступень духовного развития – это цели на сегодняшний день. Чтобы с успехом их достичь, лучше оградить себя от лишних контактов и остаться в одиночестве. День предполагает замкнутость к себе, поэтому если сегодня вдруг вам не хочется ни с кем разговаривать, не хочется поднимать лишний раз трубку, даже вот кто-то смс-очку прислал, а вам, ой, ну потом отвечу. Лучше, да, действительно, отвечайте потом. Сейчас, наверное, все-таки такая аскеза на общение должна быть. Если это возможно, лучше не уезжать далеко от дома в этот день. Хорошо посвятить себя домашним обязанностям, генеральной уборочке, да? Может быть, почистить себя как-то солью, потоптаться на ней. Ну, или, в конце концов, просто прибраться. Вот тоже очень хорошо очистить пространство. В бардачке, например, в машине. Посмотрите, может, у вас там бардак. Или вот эти вот, которые боковые такие штуки, все время в них что-то скидывают и не убирают. Вот это тоже. А если уж вы дойдете до багажника, ну уж знаете, это вообще шикарно. Это просто вау! День благоприятен для работы с мантрами, с разнообразными аскезами и так далее. Вообще все, что связано с астральной, духовной, космической энергией, сегодня находит отклик во внутреннем мире человека. Сегодня ваши поступки могут оказаться судьбоносными. Какая-то ситуация может определить вашу дальнейшую жизнь. Обретайте свободу. Свободу от сомнений и тягостных раздумий, от груза прошлого и таких вещей, которые вас тормозят. Вот есть у нас определенные установки у каждого из нас, которые не дают нам двигаться вперед. Например, самый распространенный страх. Многие думают, что больше всего люди боятся смерти, страха каких-то, не знаю, замкнутых пространств и так далее. Ну вот действительно, я вторым хотела уже сказать, два самых популярных страха – это страх смерти и страх перемен.
2: Ну когда, да, ты сходишь на дороге, с привычного пути сворачиваешь.
1: Да, вот перемены – это первый страх. То есть вот даже страх, получается, смерти, он на втором месте. А на первом – это потому что уже есть инстинкт, это когда что-то угрожает. А на первом месте – это страх перемен. И вот когда человек боится перемен, он всегда тормозит свое развитие. Потому что без перемен, к сожалению, яркого будущего, ну, может не состояться. А я вам, и Попик, конечно, тоже, исключительно этого желаем.
0: Погода.

0: On DFM.
1: Коллега, напомним, что мы сегодня обсуждаем.
2: Что вы сделали впервые именно этим летом? Напомню тоже координаты. Номер для сообщений 965-115-5115. Группа Радио ДФМ ВКонтакте.
1: Этим летом я первый раз попробовал манго. Спелое. Понимаете, то есть самая, конечно, странная история, это когда мы идем в магазин, чтобы купить себе авокадо или манго. И каждый раз это происходит так вот. Ты начинаешь вот... Мне кажется, мы так ничего в жизни не трогаем тщательно, как манго или авокадо. И вот этот вот момент, когда ты покупаешь авокадо, или он уже полугнилой какой-то, и это считается cool, или ты покупаешь недозревший, и он у тебя будет гнить там в холодильнике. Ну вот с манго примерно такая же история. Мне кажется, манго, он уже должен быть спелый. Но их срывают, естественно, для того, чтобы нам привезти.
2: Дозрели они.
1: Чтобы они дозрели. Но они, к сожалению, да, редко вот так вот прям дозревают, поэтому... Это прям хорошо, конечно, Андрюха, мы за тебя рады.
2: Кстати, в этом плане бесит упаковки, когда ты не можешь потрогать вот это авокадо, пощупать как раз его. Потому что иногда бывают такие вот крепкие лотки, ты думаешь, вот как мне покупать, вот кота в мешке.
1: Самое страшное, это когда ты переплачиваешь за фразу «уже спелое», и оно оказывается «нет».
2: Да, играет на доверии.
1: Вот это, и ты переплачиваешь за это, но тебя обманули.
2: Сладкий арбуз.
1: Первый раз в жизни этим летом закрыл ипотеку Оренбург. Ну, Альберту, мы считаем, надо поаплодировать. Потому что, ребят, давайте, конечно, многие завидуют.
2: Точните возраст ваш.
1: Но это, конечно, вышка. Понимаете, закрыть ипотеку, я считаю, для человека, это вообще одно из самых главных достижений в наше время. Так, впервые путешествовала одна. Многие считают, что вот в одиночестве путешествовать, это как будто бы не, ну это все, это нет, это как-то, ну не, это потому что вы этого не делали. Понимаете, когда ты, например, находишься в долгих длительных отношениях, в долгих длительных, особенно девочки поймут, мальчики-то они, ладно, они в кайфе отдыхают, хотя не все даже. Но когда вы отдыхаете, например, с любимым человеком или с какими-то друзьями и так далее, вы, как, например, эмпатичный человек, всегда стараетесь всем угодить. То есть старайтесь помочь, старайтесь что-то там все, ну, то есть на побегушках, в общем. А когда вы в одиночестве, ну, я про себя говорю, потому что я вот человек, который пытается всегда всем услужить, и я вот, когда в одиночестве, я понимаю, что, боже, мне что, не надо никуда бежать, ничего таскать, не надо никого мазать кремом, ничего не надо делать, как так-то?
2: Наконец-то я живу свою жизнь.
1: Да, и то есть, ну, тут единственный момент получается, что и меня намазать кремом особо некому. Но это единственный косяк, надо признать.
2: В принципе, можно позагорать и на спине.
1: В принципе, классно. Вот особенно вот есть у нас кто? У нас есть совы, у нас есть жаворонки, а есть вечно спящий гусь. Вот я вечно спящий гусь. И поэтому никто не говорит мне: в смысле спать? Ты что, спать сюда приехала? В смысле? Какое спать? И вот когда ты можешь днем, знаете, так прикорнуть, ну, полчасика, час, полтора, ну, там, и два, вот, и просто поспать и не отчитываться, это на самом деле великий кайф. Поэтому, если вы никогда не отдыхали в одиночестве, один раз попробуйте и поймете, ваше это или нет. Вполне возможно, да. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро поиграем.
2: У нас игра методом тыка, проверим вашу интуицию. Последний день лета. Давайте-ка звоните 8-495-956-101-2.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центр 54-54-54.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Маршрут построен в «Авангард». Высокие качества стандарт. Автосалон «Авангард» – лидер продаж «Хавейл» по Вологодской области. Иногда доверие можно измерить. Автосалон «Авангард» – официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. По данным рейтинга дилеров «Хавейл Сити» за второй квартал 2026 года. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: satisfaction.
1: Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: тыка.
1: Итак, друзья, внимание! Прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Сегодня у нас Екатерина из Ростова-на-Дону. Катя, привет!
2: Катя, привет, привет!
3: Здравствуйте!
1: Очень рады вас слышать сегодня. Вы у нас первая, так сказать, за новый сезон после отпуска. Поэтому сейчас очень важно проявить свою интуицию. Интуицию на максимум. Нужно не полагаться на разум. Это редко бывает. Вообще всегда надо полагаться на разум. Но иногда нужно отдать себя интуиции. И сегодня тот самый момент. На старт. Внимание, погнали. Правда, что африканские слоны спят всего около 2 часов в сутки?
3: Нет.
1: Правда, что скрупул – это мера веса драгоценных камней?
3: Да.
1: Правда, что группу медуз называют роем?
3: Да.
1: Правда, что в гимне Испании нет слов?
3: Нет.
1: Правда, что мяч для гольфа весит больше, чем хоккейная шайба?
3: Нет.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним ваш уровень интуиции и дадим вам возможность исправить один ответ. Один. Для того, чтобы все-таки...
2: побороться.
1: За подарок.
2: Да. Как минимум 3 правильных ответа нужно дать.
3: Угу.
1: Вот были... Итак, где вы измените свой ход?
3: Давайте про мяч для гольфа.
2: Про мяч для гольфа? Для гольфа. Все-таки вы думаете, что он весит больше, чем хоккейная шайба?
3: Да.
1: Все-таки да. Не нет, а да. Да.
2: Может, оставим этот спорт? Давайте что-нибудь другое.
1: Правда.
2: Вот, говорят,
1: ну, в сторону какой-то,
2: да,
1: вот ну, все-таки там...
2: есть такая, спорт это не мое. Может,
1: не мое,
2: да.
1: Да. Ну, да. Давайте что-нибудь еще, быстренько.
3: Давайте про медуз.
1: Про медуз. Правда, что группу медуз называют роем?
2: Вы ответили
3: нет.
2: Да.
1: Да.
2: Ну, а там нет.
1: Что да, нет? Я не понимаю. В общем, Дмитрий, все, мы уже не можем ничего сделать. Делаем что? Что
2: Катерина,
1: у нас получается?
2: Ну, делаем то, что мы делаем.
1: То, что мы делаем, да.
0: Ваш уровень интуиции равен 2.
1: Катенька, мы делали все для вас, просто все пытались сделать. Понимаете, вы оба раза попали в свои единственные 2 правильных ответа.
2: Да.
1: Понимаете, это просто удивительная интуиция в этом смысле, от противного называется. То есть мы вам дали изменить, была возможность, ну, 3, угу. Но вы и там тоже, к сожалению, да. Ну, сегодня так получилось. В общем, правда, что африканские слоны спят всего около 2 часов в сутки, да. Правда, что скрупул – это мера веса драгоценных камней, нет. Правда, что группу медуз называют роем, да. Правда, что в гимне Испании нет слов. Да, правда, что мяч для гольфа весит больше, чем хоккейная шайба, и это нет. Мы вам в любом случае аплодируем.
2: Вы большая молодец.
1: Это, понимаете, это просто влияние последнего дня лета. Видите, вот этот последний день лета нельзя думать. Надо просто, нельзя интуицию включать. Нужно просто тупить. Это самый важный для этого день. И, конечно, мы вам в любом случае дарим 10 секунд на все ваши приветы.
3: Ну, привет, естественно, моему мужу, который сделал мне неожиданный подарок.
2: Мужу привет.
1: И Ростову-на-Дону тем более большой и огромный.
0: Радио ДФМ. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
9: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
10: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
11: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Welcome back. And right now...
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.

0: Да, друзья, как ни грустно, но лето заканчивается. Это, конечно, очень печальное извещение. Вот, многие не успели вообще ничего. Есть у меня знакомые, которые в этом сезоне искупались только зимой, в крещение. Понимаете? То есть больше возможностей не было. Никакой. Ты, кстати, искупался вот этим летом?
1: Да, да, конечно. Я же до морешку доехал, я же там покупался в соленой
0: водичке. Да, это мы все видели. Да,
1: хотя, вот ты знаешь, потом, я, честно говоря, вот говорили, что жаркое будет лето, потом солнечное. И многие, от многих я слышал, что не было, понимаешь ли, лета в этом году. Вот как-то было дождливым, и как-то не получилось даже отдохнуть. А, по-моему, вообще шикарно.
0: Я прекрасно отдохнула. Я могу сказать, что я искупалась в Дону, в Дончике любимом. Вот. Что может быть лучше Дона? Вот. Ну, много чего может быть. Сейчас меня просто люди скажут, которые на Волге живут, что Волга лучше, Ака лучше. Ну, там, естественно, Нева лучше. Но Дон — это, конечно, one love, поэтому искупалась. Вот хорошо было.
1: Да нет, лето, конечно, прекрасный период. Хочется вернуть каникулы, как были в школе, знаешь, на 3 месяца, и все, и нет тебя больше нигде, только лето и ты.
0: Да, ну вот как, у нас же сегодня тема.
1: Да, мы обсуждаем сегодня, что вы сделали впервые именно этим летом.
0: Этим летом впервые понял, что отпуск может закончиться раньше денег. Этим летом встретил рассвет не потому, что рано встал, а потому, что еще не лег. И впервые сделал то, что давно откладывал, и понял, почему откладывал. Впервые собрала кучу мусора, 100 мешков по 120 литров, с участка, который был заброшен 30 лет. Но кайф в том, что это теперь мой участок, и в следующем году там обязательно будет мой дачный дом. И это, конечно, прекрасно. Впервые этим летом я отметила 39-летие. Это Барно нам пишет. Значит, этим летом впервые каталась на сабборде. Впервые посетила Витю, не будем говорить, что это за Витя. Я тоже впервые посетила Витю. Это в парадное место такое.
1: Питерские достопримечательности,
0: назовем это так. Это чисто питерская история. Впервые согласилась и покрасила цветные пряди младшей дочери. Впервые, слушайте, вот это вот все, когда говорят, вот сейчас родители многое позволяют детям, разрешают им делать вот эти вот розовые прядки, голубые прядки. Да как же так, вот у нас такого нет. Я не знаю, друзья, у кого что не было. Мне мама хотела укрепить корни волос и покрасила меня хной. Ну как, она думала, что это просто как немножечко подержать, и будут волосы лучше расти. Волосы лучше расти не стали. Но с 1 сентября я пришла на линейку рыжая. Вот это я не забуду никогда. Поэтому лучше бы у меня были розовые все-таки прятки, чем вот этот ужасный рыжий цвет.
1: Это прекрасно, да, вот эти эксперименты родителей на детях.
0: Да. Сейчас мы тебе... Да, что там стричь? Сейчас я тебе сама челку сделаю. Да. Вот это вот. С этого все начинается. Впервые стала свидетелем того, как кто-то из моих близких друзей сделал предложение руки и сердца возлюбленной. Так, еще. Стала впервые крестной мамой у чудного малыша. Это Бомбита напишет. Еще впервые прокатилась на гидроцикле в Финском заливе. Был подарок на день рождения, и тоже Витю посетила в этом году в первый раз. Я так понимаю, что это все-таки мои подписчики, вот, потому что я посетила, а потом, видимо, они. Ну что, друзья, мы, конечно, с удовольствием продолжим эту историю. В следующем часе будем обсуждать, что вы сделали в первый раз этим летом. Обязательно хвастайтесь, пишите. Но даже если что-то, что все уже давным-давно сделали, а вы только в первый раз этим летом, тоже можно в конце концов отметиться. В общем, let's go!
2: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 515 965 115 515.
3: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: и выдыхаю.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 23 и осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца августа.
6: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
7: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
8: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

0: Мы продолжаем нашу вечеринку. И прямо сейчас, во-первых, здесь Дмитрий Попов.
1: Да, всем привет, Юля Пагова.
0: И у нас тема.
1: Что вы сделали впервые именно этим летом?
0: Ну вот тут у нас многие хвастаются, что в первый раз делали какие-то странные вещи. Например, Елена пишет: я первый раз в жизни посадила кабачки. Я подумала, надо посадить свои, чтобы было что подарить друзьям. Посадила, и теперь действительно не знаю, куда их деть, потому что их очень много, и они вымахали просто огромадные. Ну, прилагается фотография. Этим летом впервые за почти 40 лет поверила в себя и стала увереннее. Посадила баклажаны и новый сорт томатов. Да что с нами не так-то, боже мой! Ребята, как-то хотелось бы... Нет, в горы пошел первый раз этим летом. Посетил какую-нибудь удивительную... город или удивительное место. Да, что-то такое вот... Какой-то понимаешь, а у нас теплица, баклажаны, помидоры, кабачки.
1: Ну и давай добьем тему. Вот завели с женой кур. Первый раз и только этим летом. Хотя, знаете ли, когда это пишет мужчина, зная завели мы с женой. Сказала жена... Давай,
0: да,
1: кур.
0: И все, и они завели кур, да. Первый раз этим летом я переночевал в палатке. И вообще 3 дня провел именно в палаточном лагере. Это было самое классное открытие, очень давно хотел. И на самом деле это высший кайф спать на природе, костер, да. Котелок, все дела. Ну, тут мы поддерживаем, конечно. Ты давно последний раз в палатке?
1: Сейчас пытаюсь вспомнить, да, давно, очень давно.
0: И мне очень понравилось, Елена написала. Я первый раз за это лето сходила на рыбалку с мужем. Всегда думала, что это какая-то история, ничего там интересного не будет. Но словила первый раз своего первого карпа и просто заразилась так, что теперь оттуда меня не вытащить. И теперь он один не сможет туда ездить со своими дружками. Дружками! Понимаешь как? А теперь я буду все время на хвосте, потому что если он поедет без меня, я буду считать это предательством. Первый раз этим летом я сама закрутила банки. Я не знаю, что, ребята, с нами происходит, но у нас банки, огороды,
1: теплица,
0: все остальное,
1: куры,
0: это первый раз. Да, видимо, пришло время. Ну что, если у вас есть еще какие-то открытия, что вы сделали именно этим летом первый раз, обязательно пишите нам.
1: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, прямой номер для сообщений 965-115-5-115.
0: Ladies and gentlemen, мы продолжаем.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: Потому что...

0: сегодняшнего дня касаемо любви и бизнеса. В 19.49, то есть через полчасика у нас начнет действовать 20-й лунный день. 20-й лунный день, день, в принципе, такой достаточно... сложный в плане духовного развития, потому что в этот день важно сохранять себя, не ругаться ни с кем и вообще поменьше общаться в социуме. То есть стараться немножечко так взять аскезу на общение. Один из тех дней, когда можно прочувствовать всю прелесть себя, своего внутреннего «я». В принципе, в этот день можно даже пообщаться с какими-то другими людьми, например, но только если это те люди, которые вас понимают, которые вас чувствуют. То есть те люди, которые вас примут безусловно. Вот среди ваших родных, близких, друзей, может быть, любимый человек вас понимает и принимает таким, какой вы есть, вот тогда вы можете быть открыты к общению. Если же есть какие-то «но», то есть идет общение, но через сопротивление, вот с этими людьми лучше сегодня не общаться.
1: Начальник вызывает, например, вдруг.
0: Ну, зайдите, стараться как-то все-таки немножечко... Нет, если вы уверены в себе, если вы уверены в теме, с которой вы идете к начальнику, то, в принципе, можно проявить свое ораторское мастерство и в этот период даже какие-то бонусы заслужить таким образом. Но вот ссоры, например, ведут за собой негативные последствия, очень серьезные. Поэтому, если вдруг у вас будет какой-то спор, или вот как раз наш начальник, Михаил, заходите, про вас говорим.
2: Ну, через полчасика, у вас полчаса есть.
0: Луна благоволит лидерам и ораторам, всем амбициозным и целеустремленным людям. Можно начинать любое дело, любой новый проект. Все начатое принесет удачу, но опять же, это только в том случае, если вы уверены в себе, если вы уверены в своих силах. Если же вы сомневаетесь, старайтесь все-таки не испытывать удачу и провести этот день в аскезе. То есть спокойно, тихо и анализируя все, что было в предыдущие дни. И тогда, вполне возможно, вы сможете сделать этот рывок в благоприятное время, а не в спорное, как сейчас. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Итак, друзья, прямо сейчас, конечно же, мы продолжаем наше общение, и у нас в ближайшее время игрулька.
1: Ну, игра называется «Есть контакт», будем объяснять слова, кто-то будет их отгадывать, звоните 8-495-956-101-2, подарков у нас мало, поэтому кто успеет, тому и достанется. Еще раз телефон 8-495-956-101-2.
0: Ну что, друзья, мы сегодня выясняем следующее.
1: Что вы сделали впервые именно этим летом?
0: Я впервые этим летом искупался в Байкале.
1: О.
0: Видишь, человек искупался по-настоящему, получил большое удовольствие.
1: Кстати говоря, одна из несбыточных пока что моих мечт — доехать до Байкала, даже не искупаться, а просто посмотреть на это.
0: Ну, как активно гастролирующий диджей, я была на Байкале. Я могу сказать, что, конечно, это прекрасное место для того, чтобы получить какую-то... откровение для себя, как-то помедитировать,
1: да,
0: там.
1: Да, вместо силы ведь.
0: Да, да, конечно. А, но рыба там дорогая. Все, я сказала свое. Я не могла промолчать. Дорого. Омуль стоит дорого. Ну, извините, за маленькую рыбку 1000 рублей? Ну, серьезно? Ну, алло. Не, какие 1000? За маленькую рыбку там, по-моему, 1500 рублей даже.
1: А редкость, наверное, да?
0: Что-то. Я не знаю, но дорого. Вот ты понимаешь,
1: так,
0: дорого.
1: Дайте нам скидку, мы поедем.
0: Добрый вечер. В этом году первый раз поймал белого амура почти на 8 кг. Дон, батюшка, большое спасибо. Так, еще что у нас есть. Вот, кстати, рыбаки тут подошли.
1: Да, вот Алексей пишет. В первый раз сходил на рыбалку в отпуске и одновременно последний этим летом.
0: Я могу сказать, что я сходила, конечно, на рыбалку, я словила карасей, ну, нормально так, хорошо, ну, не взвешивала, ну, таз большой, вот такой прям большой карасей набрала, и я поняла, что караси все-таки не моя история. Не, ну, ребят, ну, честно.
1: Рыбка золотая.
0: Вот караси, карп, даже лещ по факту. Вот ешь, и вот, знаете, вот, смотри, боишься все время, что вот-вот и все. То есть кости. И даже вот люди говорят, надо там специально квадратиками жарить, то есть сначала подрезать квадратиками. Да не работает это все, давайте уже наконец это признаем. Потому что костей там столько, что, ну, ты сидишь и думаешь, это последний твой укус или нет. Ну, то есть все-таки, конечно, вот, например, сом. Прекрасная рыба.
1: Ну или уха, беспроигрышный вариант.
0: Вот, кстати, уха хороший вариант, да. Вот из такой мелкорыбицы, мне кажется, вот если мелкорыбица, то, конечно, только уху надо готовить. И тут нам опять же пишет Евгений, что первый раз этим летом он ночью во дворе уснул на порожке. Ну, мы не будем спрашивать, в каком он был состоянии. Может быть, он просто действительно так решил.
1: Жаркое было лето.
0: А, кстати, да, потому что когда жаркое лето, люди действительно стараются как-то не мучить себя. Особенно если это деревня или село, ну, кондиционеры не везде есть, и понятно, что очень душно. Там, в принципе, неплохо. Самое мерзкое, вот сейчас вот поймете меня, засыпаете вы в комфорте, под звездным небом, прохладненько, хорошо, а просыпаетесь, жара такая уже сумасшедшая, вы понимаете, что вас шпарит просто кошмар, а вы вот только-только проснулись и уже сгорели. Вот тут надо быть осторожными, конечно. И, конечно, мы поздравим Елену, которая первый раз за 40 лет в этом году побывала на море. Давайте поаплодируем. Это прекрасно совершенно, на мой взгляд. Ну что, мы совсем скоро поиграем.
1: Да, кто-то делает это впервые этим летом. Звоните 8-495-956-101-2.

0: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
6: Радио ДФМ.

0: Есть контакт. Есть контакт.
1: Камон, друзья, прямо сейчас поиграем. Есть контакт. Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, дадим подарки. Кто здесь?
2: Дозвонился Дмитрий из Москвы. Дмитрий, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Да, Дмитрий будет объяснять слова для Алины из Смоленска. Алина?
4: Да, я здесь.
1: Ну что, друзья, мы оставляем вас наедине. Есть три слова, нужно их отгадать, как-то друг друга понять максимально быстро. И я уверен, у вас все получится. На старт, внимание, погнали!
3: А вот когда на рыбалке, вот, когда клюет, вот что вот вниз дергается?
4: Крючок. Ой, поплавок.
2: Да.
3: Да.
4: Скорее.
3: Потом вид спорта называется спортивное что?
4: Плавание.
3: Еще?
4: Ходьба. Спортивная ходьба.
3: Нет. Тренировка такая.
4: Спортивная
3: тренировка. Не знаю, спортивная.
4: Еще какие слова? Спортивная рыбалка.
1: Спортивная Кабаева.
2: Художественная.
4: Спортивная гимнастика.
1: Есть.
2: Да. И последнее слово, Дмитрий.
3: Так, драгоценное стекло, которое стоит у бабушки в шкафу.
4: Еще раз, стекло какое?
1: На самом деле, я бы, конечно, вот лучше последнее бы объясняла. Да, это то, что бабушка не разрешает доставать из шкафа. Сделаны бокалы из этого.
2: Да, все вместе мы это сделали.
1: Но, в принципе, гимнастика была, поплавок был, так что, ребята, в принципе, все получилось.
2: Да, ребята, получайте наши фирменные кружки. Поздравляем, Дмитрий, Алина, молодцы.
1: Ну и, конечно, каждому по 10 секунд на все приветы.
2: Дмитрий, начинаем с тебя.
3: Хочу передать привет Юле, подруге, брату Антону, ну и всем, кто узнал.
2: Алина?
4: Я просто хочу передать привет всем, кто меня узнал, своим родным, моему любимому мужу, моей маме и вообще всей моей семье, всему городу Смоленску и вообще всей нашей большой стране. Проводите этот последний день летом с кайфом, и пусть все будет хорошо.
1: Ура!
0: Есть контакт.

0: реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: Пятерочка доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Ой, это у меня в глазах двоится.
11: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
12: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
13: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
15: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
16: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
17: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платежами предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платежами.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках миссии и порядке их получения на сайте платежами.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
18: On DFM.
0: Потому что.

0: on DFM.
1: Друзья, мы прямо сейчас несколько интересных фактов вам озвучим. От нашего суперинформатора Владимира Глухова узнаем что-нибудь новенькое. Ну, в конце концов, в конце лета можно получить какие-то интересные знания. Например, Луна постепенно отдаляется от Земли со скоростью 3,78 сантиметра в год. Я не знаю, зачем эта информация, искренне, но, может быть, она вам все-таки необходима. Человеческое тело на 99% состоит из 6 элементов. Кислород, водород, азот, углерод, кальций и фосфор. Дальше. Ученые выяснили, что главное предназначение смеха – создавать социальные связи. Вы знаете, что крысы умеют смеяться?
2: Да что?
1: Да, и поэтому у них очень крепкие социальные связи. Представьте, вы нарядилась такая красавица, вышла из дома, такая вся вау, такая вся ох, юбка короткая, какой-нибудь свитер, ну не знаю, ну что угодно, вот такая вся красавица выходит из своей квартиры, и вдруг в углу где-то ржет над вами крыса. Вот тут будет совсем уже обидненько. Капитан самолета может арестовать кого-либо на борту, потому что именно капитан на борту самый-самый важный человек. Самый. 25% людей хоть раз разбивали свой телефон, когда он тормозил. То есть психовали и кидали его в стену. Гаптофобия – боязнь прикосновений. Одна космическая секунда равна 500 земных лет.
2: Одна космическая
1: 500... секунда. 500 земных лет – это одна космическая секунда. Доказали ученые.
2: А мы тут по своему времени живем.
1: В Ирландии никогда не было кротов. Да? Может, они просто хорошо прячутся, маскируются. Забывание – это очень полезный процесс для мозга, потому что таким образом освобождаются файлы, как будто бы, для новой информации. Ножницы изобрел...
2: Наверняка Леонардо да Винчи.
1: Леонардо да Винчи. У некоторых людей есть аллергия на физические упражнения. Это мы... Это мы! Вот я вам говорю серьезно, я обожаю спорт, но аллергия. Понимаете, аллергия, просто аллергия.
2: Не рекомендую. Врач сказал, не надо.
1: Люди чаще лгут по телефону, чем лично. Люди светятся в темноте, просто слишком слабо, чтобы это увидеть. Сон с включенным светом или под телевизор сбивает ритм и может привести к ожирению. Нужно спать в полной темноте. Мыло не убивает бактерии, а просто помогает их смыть. Приложив банановую кожуру к синяку, можно быстро избавиться от синяка. Кстати, я часто об этом слышала, и когда у меня появился огромадный синяк, ну так получилось, просто получилось, что у меня вот прям вот гигантский синяк был. И я действительно потерла банановой кожурой. Но я могу сказать, что 2 дня я прикладывала банановую кожуру, и полностью он исчез. Вообще полностью как будто бы не было. Это действительно рабочая история. Это я проверила и гарантированно заявляю, что это работает. Друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выясним, кто у нас сегодня заберет подарок.

0: Ну что, друзья, прямо сейчас будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой и кто круче всех провел это лето.
1: Да, что вы сделали впервые, как раз именно этим летом подводим итоги жаркого сезона.
0: Ну что, у нас здесь люди, которые в первый раз за всю свою жизнь этим летом поехали, например, куда-то отдыхать на море. Вот таких, кстати, 4 человека.
1: Круто.
0: Впервые почувствовали море. Всегда мечтали, но вот первым летом. Этим летом я съездила в Мурманск и поела ежей прямо из Баренцева моря. Шикарно. Вот это красота. Ну и, конечно, у нас много тех, кто первый раз посадили кабачки, собрали собственный урожай в Теплице.
1: Добро пожаловать в клуб.
0: Елена пишет, я собрала самый большой гриб в своей жизни. Белый гриб, фотография прилагается. Ну, действительно, шикарный, друзья, белый гриб просто... И она пишет, что он был чистейший. Несмотря на его размеры, он был просто невероятно крутой. И из одного этого грибочка, в кавычках, да, огромного грибища, было приготовлено целая жарюха, вот прям 100%.
1: А можно и на супчик хорошо. А если еще заморозить или зимой этим насладиться, прекрасно.
0: Ну, обязательно один гриб и полностью огромная сковородка. Сковородка тоже была с нами. Я первый раз в жизни был на концерте в Лужниках. Это Рома написал, тоже прекрасно. Кстати, здесь люди хвастались, что тоже первый раз побывали на огромных концертах под открытым небом. Это были опен-эйры в этом году, и это было очень здорово, и тоже прикладывают видео. Вообще, спасибо огромное тем, кто не только нам сообщения присылает, но и прикладывает какие-то видеофайлы, фотофайлы. Это всегда так интересно смотреть по-настоящему, не просто слова, а именно наслаждаться вашими эмоциями, вашими впечатлениями, когда ты их видишь от первого лица. Вот это, вот, мне кажется, самое шикарное.
1: Да, спасибо вам большое. Вот Ольга пишет, впервые прокатилась по каналам Питера на катере, хотя живу в этом городе уже 16 лет.
0: Ну, кстати, самый кайф, это когда вы действительно мало того, что катаетесь по каналам, так вы еще и слушаете экскурсовода. Не когда вы сидите там друг с другом ля-ля-ля-ля-ля-ля, а все-таки внимаете тому, что говорит экскурсовод, потому что очень много всего интересного. И про доходные дома можно узнать, и про каждый из домов, которые вы проплываете, потому что у каждого есть своя интересная история.
1: Вообще иногда надо как турист пройтись по своему городу, в котором,
0: конечно,
1: ты, кажется, не просто работаешь, и твой маршрут составляет от дома до работы, и все. С таких сторон разных можно открыть вот этот город, где ты находишься.
0: Это постоянно очень странная история, но по факту, вот люди, которые живут на море, редко выбираются на море. Люди, которые живут в Петербурге, редко выбираются в Эрмитаж или в Русский музей. Да даже в Петергоф ездят, то когда гости приезжают. И это, конечно, мне кажется, вот несправедливость в этом смысле, потому что вы живете в городах, в которых столько всего интересного. Ну, я надеюсь, хотя бы Краснодар в парк Гальцкого будет. Хотя бы так. Ну, то есть всегда в каждом городе есть что-то такое, что достойно внимания. И странно, что местные жители игнорируют это. Только когда гости приезжают, надо чем-то поразить, вот они тогда туда попадают. Ну, или мы желаем вам, чтобы к вам чаще приезжали гости, или мы желаем вам, чтобы вы все-таки научились получать удовольствие от своего любимого города по-настоящему. Дмитрий, кому мы сегодня отдаем подарок?
1: Сегодня наш победитель Аркадий. Аркадий, редкое имя. Сообщение прилетело в наш номер в Максе. Он оставил следующее сообщение по нашей теме. Впервые этим летом подобрал на улице котенка и оставил у себя. Вот за эту милоту мы сегодня как-то растрогались.
0: Да,
1: Аркадий
0: растронул.
1: Мы ему вручаем нашу фирменную кружку.
0: Тем более, друзья, у нас сегодня день любви к животным. Вот. И мне кажется, это очень символично, что именно человеку, который проявил максимальную любовь к животным, мы сегодня отдаем подарок. Аплодисменты наши! Тяжелый эфир был сегодня. Я врать не буду. Я не люблю врать. Я всегда честность своей аудитории. Конечно, месяц отдыхали. Я вообще не понимаю. Я сегодня просто не понимала, как собрать свои мысли в голове. Просто как их собрать. Как их кучку вообще соединить. Но, тем не менее, комом получился. Дальше будет легче.
1: Хотя...
0: И лучше. В общем, друзья, конечно, мы счастливы, что мы с вами. И... мы желаем вам самой легкой, самой веселой, самой радостной осени. Лето – это маленькая жизнь, но осень – это такое время, когда есть возможность созерцать, потому что осень всегда прекрасна, она очень красивая бывает. Почему Пушкин, например, всегда часто хвалил именно осень? Потому что осень – это многообразие цветов, это многообразие красок. И пусть ваша осень будет такая же многообразная. Всем пока!
2: Pago. DFM. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 23 и осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде восстановили утраченные элементы памятника Константину Батюшкову. Барельеф памятника участникам Октябрьской революции и Гражданской войны готовят к реставрации в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде восстановили утраченные элементы памятника Константину Батюшкову. Восстановлением объекта культуры занимались специалисты МАУК парки Вологды. Работы опирались на сохранившиеся эскизы памятника. Утраченные в 1990-х годах детали были восстановлены по дизайн-макету. В прошлом году в областной столице был завершен масштабный ремонт Кремлевской площади. Благоустройство прошло при поддержке компании «Фосагра». На площади установили декоративные чугунные люки с символикой региона, а также появились новые объекты. Барельеф памятника участникам Октябрьской революции и Гражданской войны готовят к реставрации в Вологде. Фрагменты барельефа монумента перенесли в специальное место, где они будут находиться до начала реставрационных работ. Затем их передадут на реставрацию, которая будет включать в себя снятие краски, накопившейся за десятилетия, и заполнение.

0: Работы приурочены к юбилею Вологды в следующем году. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
1: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: DFM.
5: Радио DFM.

0: Новые выгоды: микроволновку, утюг, чайник, пылесос. Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Маршрут построен в авангард. Внимание, мы жмем на старт. Выгода до 200 тысяч рублей по трейдинг, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Хавейл Сити, Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Приложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.